Выпускные отгремели, причем отгремели давно. Тут уже учебный год на носу, что тоже важно, что тоже событие. Надеюсь, вы потихонечку готовитесь к этому и, естественно, как можно чаще проводите время вместе с Авторадио. Огромный привет всей стране. Здравствуйте, тысячи городов. По возможности звук чуть-чуть погромче, и пусть прямой эфир продолжается. Мой

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

все-таки есть. Пусть любовь найдет каждого, кто в ней нуждается. А нуждаются в ней абсолютно все. Даже те, кто это отрицают. Даже, наверное, в первую очередь те, кто отрицают. Ну, естественно, не за горами осень, но это не повод грустить по этому поводу. Я уверен, что очередной прекрасный, красивейший сезон нам с вами покорится. И эфир Авторадио будет каждую минуту в этом сопровождать и поддерживать. Иван Прудников, «Страна, привет».

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Мы даем стране положительные эмоции, яркие, возможность бодрствовать. А кто-то, видимо, занимается. Уже сейчас, когда мы перешагнули за 5 утра, кто-то по тем или иным причинам очень рано проснулся, и пусть у вас день пройдет на 10 из 10. Ну а эфир Авторадио в этом будет только помогать и поддерживать. Но вы знаете, все должно быть на балансе. Давайте ненадолго выдохнем. Иван Прудников, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

0: Реклама.
1: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
2: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
3: Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

Мы тоже с вами на постоянном движе в режиме 24/7 благодаря эфиру Авторадио. Также мы находимся в движении и за рулем собственных автомобилей. Пожелаю, чтобы дороги были для вас безопасными. И также Авторадио сопровождало вас везде и всегда. Но вы знаете, наш эфир, он абсолютно для всех. Поэтому доброе утро всем, кто уже проснулся. И пусть этот день пройдет для вас великолепно. Мы, соответственно, также всегда рядышком. У микрофона Иван Прудников. Здравствуйте, дорогие.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
1: Погода. Сегодня в Балаково переменная облачность, температура плюс 23 градуса, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса, ветер северо-западный 8 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
0: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3.
2: Вольск, Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
3: Столовая .рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
4: Тополиный пух, жара, июль!
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, нас ловит

лишь чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Новак заявила о начале импорта топлива. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россия начала импортировать топливо для насыщения внутреннего рынка, а власти разрешили выпуск бензина и дизеля более низких экологических классов – Евро-2, Евро-3 и Евро-4. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак в интервью «Вестям». По его словам, поставки топлива из-за рубежа уже идут. Одновременно с этим приняты необходимые нормативные акты, позволяющие дополнительно производить топливо более низкого экологического класса. Ранее правительство распространило механизм импортного демпфера на дизельное топливо. Это должно создать дополнительные экономические стимулы для его поставок на внутренний рынок при возникновении такой необходимости.
0: Про вирусы.
2: Первая волна подъема заболеваемости ОРВИ в России начнется во второй половине сентября. Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил, что из-за начала учебного года число инфицированных будет увеличиваться с третьей декады сентября. Однако вспышек гриппа пока не ожидается, добавил эксперт. Он рекомендовал родителям приобрести для класса ультрафиолетовую лампу, которую можно использовать в присутствии детей. Она, по его словам, будет очищать воздух.
0: Про цены.
2: В этом году россияне продолжают придерживаться более рациональной модели потребления. Пользователи стали реже совершать отдельные покупки, но чаще объединяют необходимые товары в один заказ. В период подготовки к школе средний чек в категории одежды и обуви вырос на 31%, а в категории книг на 39%. Такие данные газете РУ предоставили аналитики. По их словам, в категории маркетплейсы и гипермаркеты средний чек вырос на 20%, при этом число заказов снизилось почти на 60%. Наиболее заметный рост среднего чека в период подготовки к школе зафиксирован в мебели, подарках и цветах, книгах, спортивных товарах. Но в среднем российская семья потратит на подготовку ребенка к школе от 18 до 30 тысяч рублей в зависимости от возраста.
0: Про школу.
2: Физика стала самым сложным предметом для школьников 10-11 классов. Согласно шкале трудности учебных предметов СанПин, физика оценивается на 12 баллов, и это максимум. На втором месте геометрия и химия, они набрали по 11 баллов. На третьем алгебра ее оценили на 10 баллов. Далее по убывающей идут русские и родные языки, литература и иностранные языки, биология, информатика, история, обществознание. Меньше всего трудностей возникают у учеников 10-11 классов с физкультурой. Она получила всего 1 балл. Предмет основы безопасности и защиты России набрал 2 балла, а география – 3.
0: Про нововведение.
2: Росстандарт утвердил новый гост-на-РИС, который начнет действовать с 1 января будущего года, сообщает ТАСС. Согласно стандарту, РИС классифицируется по соотношению длины и ширины зерна, а также по его консистенции на три типа – длиннозерный, среднезерный и круглозерный. При этом в каждом типе допускается наличие примеси зерен других типов не более 10%. Разработчиком стандарта выступил Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки. Но ранее в России был утвержден ГОСТ на лососевую икру. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: и господа, всем привет! Это что? Это правильно, это Авторадио, радиостанция, которая вас радует, приветствует, ежедневно дарит подарки, ну и, собственно, позволяет нам вещать и воплощать это все в жизнь. Это драйв-шоу «Поехали», мы на связи, здесь Иван Броневой,
1: Денис Курочкин,
0: рулим настроением, надеюсь, моторы заведены, мы готовы, точнее, вы готовы.
1: Мы-то всегда готовы.
0: Мы-то, да, собственно, открыть этот отличный летний очередной день. До конца, кстати, лета, всего ничего, так что давайте не будем грустить по уходящим каникулам. Ловите наш мощный, добрый, бодрый заряд на весь день. Набираем правильный темп, ставим самые амбициозные планы на день, на вечер. Не знаю, что у вас там, но можно тоже поделиться, что нет. Похвастайтесь. Также будет сегодня очень много классного, действительно хорошего контента. Классная также будет музыка, так что включайте свой авторадиоприемник на полную мощность. Руль прямо, газ в пол, ну или ноги в сторону кухни на ширине плеч. Шагом марш делать кофе. Собственно, погнали под лучшую музыку просыпаться, а потом уже перейдем окончательно к нашим планам на этот день и организуем драйв-чат. Поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Действительно, поехали, ребят, просыпаемся, настраиваемся на хороший день, даже если вы сейчас уже в потоке. Всем большой привет и добрых минут утра. Так, мы открываем наш драйв-чат. Сегодня в очередной раз нам исследователи какой вот занесли списочек и опросы. Они выяснили потрясающую вещь просто. Сейчас каждый себя вспомнит. 95% жителей нашей страны дома есть культовый артефакт. Это большой, ну, только говорить, что у вас нет, пакет с пакетом. И он где-то находится примерно вот под раковиной, ну, стандартно. Либо в правом ящике. Открываешь там пакет с большим пакетом. У кого так же? Напишите прямо сейчас. 915-459-2020. Ну, бывало такое.
1: Не,
0: ну,
1: у меня конечно, есть. Конечно.
0: У тебя тоже есть?
1: Ну, есть.
0: У меня черный причем. Очень большой.
1: А у меня одного маркетплейса.
0: Ну, да. Так вот, плюс ко всему, помимо пакета с пакетами, ты я так назвал, есть также заветный ящик, который забитый, внимание, это по второй пункт по списку, проводами. Причем разными. Зарядками от старых мобильников, которые давно не работают.
1: Все вроде лежит в коробке из-под обуви у меня.
0: Да. Выкинуть рука не поднимается. Внутри живет Плюшкин, который говорит, ты что, не трогай, на черный день. Вдруг нам надо будет Nokia зарядить.
1: А у меня реально там лежит провод от Nokia.
0: У меня тоже есть. У меня даже есть от коммуникатора. А еще есть наушники с встроенным микрофоном. Я не знаю, куда я собирался, может, в колл-центр. Но они у меня лежат. 33 флешки. Все порвано, но вдруг когда-то во мне проснется человек, который все это спаяет, и это будет работать. Не знаю, но оно лежит. Причем ящик не закрывается даже. Приходится, знаешь, как ногой его. Тю, слава богу. И идешь дальше. Так вот, ну не говорить, что у вас такого нет. Ну 100%. Нет-нет, да лезешь туда за каким-нибудь проводочком. Так вот, давайте сегодня устроим перепись закромов. По сусекам наскребем. Как мы сейчас, актуально, про Колобка-то. Так вот, рассказывайте, какой самый нелепый, старый, или, может быть, старый, абсолютно ненужный хлам, но вы бережно храните в шкафу, на балконе. Вот вы из лагеря тех, кто хранит коробки от обуви, от бытовой техники годами, Иван Сергеевич, да? Поднимите руку.
1: Я, да. Ну, не годами, но храню. И...
0: Ну да.
1: Но не дома же, в гараже. Есть же гараж, чудесное место.
0: Повезло, мне нет. Или у вас полная кладовка пустых баночек, которые ждут, собственно,
1: ну нет,
0: своего выхода и часа. Короче, Плюшкины, сегодня мы будем вас тормошить, чтобы вы написали нам и ответили на вопрос. Ждем ваши истории. Пожалуйста, 915-459-2020. Какой полезный хлам вы годами храните дома с мыслью, а вдруг пригодится? Ну, старые провода, шнуры, понятно. О них тоже можно, кстати, написать.
1: У меня старые покрышки в гараже, представляешь? Два комплекта. Старых, не новых. Старых, я не знаю, их, по идее, выбрасывать же нельзя, их надо утилизировать. Продать
0: сделай
1: тоже некогда.
0: Из них на районе лебедей.
1: Да, точно.
0: Украсть свою улицу. Станешь почетным жителем.
1: Возможно, новую придется мне потом для жизни искать себе улицу.
0: В Уфе сделал, вилка.
1: И все, а вот теперь не пускают.
0: Выгнали. Попробуй здесь, может быть, тут зайдет. Так, ребят, давайте. Драйв-чат объявляется открытым. Очень скоро новости спорта. Пробежимся по РПЛ, ФСЛ, ББЛ, я не знаю, там какие еще есть.
1: УЕФА.
0: Ну, в общем, там все, что связано с спортом. А также отправимся с вами в недалекое, но очень, мне кажется, красивое, яркое путешествие по нашей невероятной стране. Да, будет у нас такая возможность. Возможно, вы поставите себе галочку на контурных картах для того, чтобы этот город посетить. Все, это планы на ближайшие 15 минут. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
2: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
3: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
4: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscool.ru.
5: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
6: Нужна вентиляция? В полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.

0: Поехали!
1: 7 часов и 22 минуты, дамы и господа, в столице. Если где-то сейчас вы видите, что меняют асфальт, знайте, меняют его так часто, потому что там гулял Иван. Иван Броневой. И самые интересные новости спорта к этой минуте от Щокбазух. Давайте послушаем.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Но только в отличие от блогера, который туда всякой химии накачал в руки в своей базуке, у меня
3: результат кропотливой работы ежедневной.
2: Это все вот натуральное мое. Так вот, начнем с новостей. Причем с хороших. Российские юниорки и футболистки выиграли турнир развития УЕФА. Матч с хозяйками турнира сборной Казахстана закончился со счетом 8-0. Ранее наша сборная одержала победы над командами Беларуси 5-1 и Азербайджана 13-0. Итого, за все три матча россиянки забили 26 мячей и пропустили всего один. Вот оно будущее нашего футбола. Девчонки молодцы. Ну а теперь давайте перейдем на отечественные поля. Кубок России. Второй тур группового этапа пути РПЛ завершился. Оренбург на выезде разгромил родину 4-1. Футболисты ЦСКА в большинстве уступили Акрону 0-1. Ахмат обыграл Факел 2-1. Зенит выиграл крылья Совета, но лишь в серии пенальти. Сам матч закончился без голов. Рубин и Спартак забили по одному мячу друг другу и ушли в серию пенальти, где удача была на стороне казанского клуба. Ну и голкипер, собственно, Рубина был признан лучшим игроком матча и получил за это большую корзину яблок. Ну, я думаю, обрадовался парень. В Казани яблоки, это же на вес золота. Дальше, значит, Краснодар обыграл столичное «Динамо» 1-0. «Локомотив» уступил Ростову в добавленное время 0-1. В пользу «Южан» железнодорожники пока, вот представьте себе, не выиграли ни одного матча в этом сезоне. В РПЛ у них ничьи, побед не было. В Кубке вот тоже без побед пока обходится, к сожалению. Алексей Батраков хоть и приехал на игру, но наблюдал за ней из фан-сектора с болельщиками. Там его и поздравляли, и благодарили. Когда вернулся он в Москву, его встретили фанаты Галатасарая. Ну, в форме все понятно, делали фотографии, обнимались с ним. И даже хотели накинуть ему на шею вот этот фанатский шарф клуба Галатасарая. Но тот, ну, наш парень Алексей, он отстранился, отказал, сказал, что еще рано. Ну, плохая примета, контракт-то не подписан. Условия согласованы, а контракт не подписан. Поэтому, извините, давайте подождем. 4 миллиона.
1: Ну, кстати, самый дорогой игрок был российского футбола-то.
2: Но вот там он будет получать еще больше. Ну, я так понимаю.
1: 21 год. Сколько он вот будет получать?
2: Будет 4 миллиона евро в год. Это с учетом, правда, бонусов. И это получается 394 миллиона в год на наши деньги, порядка 33 миллионов рублей в месяц.
1: Недавно женился, вроде, насколько я знаю.
2: Ой, повезло.
1: Повезло.
2: Ой, повезло.
4: В Турции-то тепло. Магазины.
2: Дьюти-фри.
4: Бассейны, картошка фри.
2: All inclusive. Все сладкие слова наговорили.
1: Все, что мы знаем.
4: Таркан-концерт.
2: Как вот эта вот песня?
4: Каря-каря-душнирия.
2: Вот эта короночка твоя. Короче, все, пока о Кубке. Следим за тем, как будет развиваться события у Алексея Батракова.
1: Очень мощно, да? Его жене позавидовали. Не скрываю просто.
2: Не надо это комментировать, идем дальше. Так, далеко от Турции мы не уходим. Тут тренер сборной Египта пострадал в драке бывшей и нынешней жены. Звучит как блокбастер. Хасам Хасан отдыхал с супругой и на том же самом курорте случайно встретил бывшую с детьми. Между дамами разгорелась ссора, которая переросла в бойню с ударами, тасканиями за естественно, ну классика. 60-летний Хасан пытался разнять женщин, но сам попал под раздачу так, что потерял сознание. Вот это женщины, я понимаю. Ему потребовалась даже медицинская помощь, обошлось без серьезных последствий, но я думаю, надо следить за планами бывшей, чтобы не встречать ее с нынешней и как-то поаккуратнее и поизбирательнее быть. Ну, если уж видно, что началась драка, ну не лезь ты туда, зачем оно тебе надо? Ну и финальная новость. Президент албанского клуба разбросал деньги в раздевалке после победы в отборе Лиги конференций. «Динамо Сити» проиграла первый матч латвийской «Ауди» 0-1, зато дома победила, причем уверенно, там 4-0. Парни так порадовали президента клуба, что он не стал себя сдерживать. Этот господин Барди зашел в раздевалку с криками. Ну, такого, что в эфире нельзя сказать. Ну, в целом, из того, что можно перевести, да, пи. Вот так это все делается. Швырнул на пол черный пакет с наличкой. Оказалось, что там, ну, очень много денег. Ну, 500 000, по крайней мере, евро. Что-то такое. Там какая-то такая фантастическая сумма была. Мне кажется, это круто. Видно, что человек президент этого клуба.
1: Еще надо играть. Они еще не прошли до конца.
2: Да
1: не
2: важно.
1: Если они еще выиграют, тогда да, они попадут и выйдут в какую-то там супер свою лигу.
2: А вот вопрос, если они еще выиграют, что он будет швырять дальше? Ключи от квартир вот так каждому?
1: Похож на какого-то из бандитского Петербурга персонажа больше, чем на президента клуба.
2: Да нет.
1: Я думаю, что если они не пройдут, то они ему столько же в пакетах принесут, наверное.
2: Ну, черный пакет с деньгами. Никогда такого не было.
1: Никогда такого не было.
2: Какой бандитский? Интеллигентный человек в библиотеке работал.
1: Всю жизнь.
2: Все, на этом о спорте. Давайте притормозим, потому что впереди еще свежая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вы копите, храните вот где-то в захромах у себя, в чулане, в кладовке, я не знаю, на чердаке. 915-459-2020.
0: Поехали! Драйв-чат.

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на campgeta.t2.ru.
10: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
11: Милый, собираем чемоданы.
12: Мы же только разобрали.
11: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
13: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт – которые выбирают. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: А в каком магазине можно купить все для школы?
16: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
17: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
18: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
19: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
20: Авторадио.

0: под лучшую музыку Авторадио продолжаем наше движение. Только вперед, это драйв-шоу. Поехали, здесь драйв-чат, где сегодня, ну, после пакетов, а вы написали, сейчас озвучим, еще и мы задали вопрос же все-таки, какой полезный хлам вы годами храните дома, с мыслью, а вдруг пригодится. Это, конечно, старые добрые по-прежнему провода, как мы и говорили на втором месте. Пишут, что у каждого второго в доме лежит коробочка, где мертвым грузом как раз копятся зарядки от старых телефонов.
1: Естественно.
0: С тонким штекером старые всевозможные провода для мониторов и наушники, которые сломались еще вот в прошлом десятилетии, но...
2: Один работает, один нет.
0: Ну да, но если там сильно зажать проводочек, да, и воткнуть его, вспоминайте, как мы это делали.
2: Контактик.
0: Все работает нормально. Итак, 915-459-2020, давайте прочтем еще, что там насыпали. Поехали.
3: Драйв-чат. Поехали.
0: Ну, пакет с пакетами — это святое. Особенно, когда они под мусор идут. Алексей. Я разобрал пакет с пакетами. Разобрала. Вот, в частном доме они разлетаются только в путь. Коробки с зарядками и не было никогда. Угу. Хлам стараюсь не копить. Плохой из меня Плюшкин. Это Инна.
2: Людмила написала. Остатки от алмазной мозаики храню. Даже себе не могу объяснить, зачем храню, но не выбрасываю. Mm-hmm. Алмазная мозаика, ну, что-то, видимо, с рукоделием связано.
0: Доброе утро. У нас, во-первых, даже два пакета с пакетами. Понял? Это зажиточный человек по имени Лариса. А вот зарядки, если они сломались, я выкидываю сразу. А насчет закромов, это точно. После Нового года решили с сыном разобрать кладовку. Сколько же хлама мы выбросили? Какие-то старые смесители, разные непонятные железяки, старые ржавые закаточные машинки, формочки, которыми я точно не буду пользоваться, баночки, скляночки, старые клетчатые сумки. В них, кстати, все и выбросили. Терпеть не могу всякий хлам. Если я вещи долго не пользуюсь, стараюсь либо кому-то отдать, либо просто выбросить. Вот так вот. Это вот у меня бывший муж и сын такие. Пусть лежат, вдруг пригодится. Ну, если ты не пользуешься, зачем она тебе нужна?
2: Вот разумно.
0: Спасибо, Лари, за ваше сообщение.
2: Илья написал. Куча старых флешек, в которых я даже не помню, что записано и сохранено. Старые ботинки, которые, ну, очень классные, но выбросить жалко. И это только малая часть того, что хранится у меня как артефакт.
0: Мария немного грусти добавила. Я думаю, что это тоже у многих есть. Никогда не смогу выбросить детские дневники. Тетрадки с оценками и записями учителей. В их дни рождаются... Что там? В такие дни рождаются, вытаскиваете артефакты из недр, угу, вспоминая детство. Вот. Есть даже признание моему... в любви моему сыну от девочек, одноклассниц. Вот. Невестке не очень это нравится.
2: А чё вдруг? Не понимаю.
0: Ну, там же номер, наверное, указан.
2: Все же так делали.
0: Мне тоже где-то хранится.
2: Что, признание в любви от других девочек?
0: Вообще-то, знаешь, сколько валентинок я в пакете выносил?
2: Вот я бы так сейчас этот громко не говорил.
0: Нам спит еще. Не могу себе позволить. Так, 915, друзья, 459-2020. Включайтесь в процесс, пишите. Очень приятно узнавать, что у вас там лежит. Может быть, кому-то сейчас это необходимо. Вот Лариса написала старые закаточные машинки. Да, она у нас откуда? Из Самары. Да. А может быть, кто-то в поиске какой-нибудь, знаешь, такой древней штучки. Может быть, кто-то ее коллекционирует. Мы сейчас еще и организуем здесь отдел...
2: Доска объявлений.
0: Отдам в добрые руки. Угу. Почему нет? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
8: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури. Челный холод 60 грамм 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
9: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
10: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
11: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
10: Кажется, мне тоже туда надо.
11: Тогда пойдем вместе.
12: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
13: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
14: Скидка 15% на пластические операции все лето.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: путешествие. Поехали!
1: Иван, приветствую!
2: Здравствуйте!
1: Итак, сегодня ты будешь нашим проводником в Красноярск. Город, который мне еще пока неизвестен, как и многим.
2: Я был!
1: Счастливчик!
2: Но ровно часа 4.
1: Тогда не такой уж ты и счастливый человек.
2: Был снег, белое все, и не помню.
1: Иван, нужна жесткая, плотная мотивация. Топ-5 причин посетить Красноярск.
2: Это сам город, он красивый, но на нем не будем останавливаться. Именно есть такие достопримечательности, которые обязательно нужно посетить. Это вот самая большая, по-другому сказать, длинная лестница в России. Она ведет на вершину Таргашинского хребта, и общая протяженность лестницы 1,2 километра. Она состоит из 1683 ступеней. Перепад высот с момента, когда начинаешь восхождение, и до того момента, когда заканчиваешь, 240 метров.
3: Это пятое место.
2: Да.
3: Дальше.
2: Оттуда, кстати, открывается вид на город и на Красноярские столбы. Вот Красноярские столбы – это такой национальный парк, природный заповедник. Здесь и тайги в этом месте возвышаются на 90 и 100 метров скалы-утесы такой причудливой формы. И всего на столбах их насчитывается около 100 скал. И за внешний вид, там, местонахождение, разные имена, там, дед, ну, что-то вот в очертаниях напоминает.
3: Мой камень.
2: Внучка, бабушка, воробушка.
3: Вся семья.
2: И т.д. и т.п. Вот такие у них известные названия. Это такие скалы, они прям среди леса. Вот идешь в лесу, и просто такая скала на 100 метров. Она большая достаточно.
3: Это бесплатно самое главное?
2: Это да, бесплатно. Но это до этого нужно дойти. 7 километров в одну сторону, пешком, опять же.
3: Это не нравится. Третье место!
2: Третье место – это остров Тадж. Там все катаются на велосипедах, казалось бы, ничего примечательного, но на этом острове живет очень много сусликов. Мне кажется, вообще самая большая конгломерация сусликов в России. И есть специальные автоматы, где можно купить еду для сусликов. Они стоят, вот ждут всегда. Кучу фотографий делают люди, приезжают, все довольные, счастливые.
1: Второе место.
2: Обязательно нужно прокатиться по могучему Енисею. И прокатиться лучше всего до Дивногорска. Дивногорск – это город, который построен возле Красноярской ГЭС. Это вторая по величине, по мощности ГЭС в России, вообще одна из мощнейших в мире. И рядом находится город Дивногорск, где благоустроили набережную, которая вошла там в тройку лучших набережных России тоже.
1: Ну и, наконец, первое место.
2: Ну и первое место – это вкусно поесть, потому что Красноярск уже давно является гастрономической столицей Сибири, и наши рестораны каждый год входят в рейтинг 10 лучших ресторанов России.
3: А что там можно попробовать именно из местной кухни, которая вот только в Красноярске есть?
2: Пельмени из осетрины можно попробовать. Насколько это аутентично местно.
3: Я просто сейчас пытаюсь вспомнить, что мы пробовали. Морожку, строганину, оленину. Ну, это, наверное, все это есть. Да?
2: Это есть, конечно.
3: Это есть. Стандартный просто завтрак. Единственное, что сколько из Москвы лететь? Наверное, достаточно долго.
2: Пять часов.
3: Ну да. Теперь остается выбор. Красноярск или Дубай? Куда же поехать?
1: Ну, тут ответ очевиден.
3: Красноярск.
1: 100%. Спасибо за это Ивану Василенко, создателю Travel Community 13 Travel. Спасибо.
2: Спасибо. Всего доброго.
0: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
4: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности «Драйв Эстео». V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
5: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
6: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
7: «Корона».
5: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6

0: 6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Джилент J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте gilentrus.ru.
2: С вами Ольга Бузова. И я в каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю каре. А вы?
3: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-744-649-49-80. 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МИД раскрыли число недружественных стран, где пройдет голосование в Госдуму. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах, которые считаются недружественными. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. При этом Райдер отметил, что в недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. За последние несколько лет там были закрыты около 30 российских консульских учреждений, а российские дипломаты неоднократно подвергались высылке, напомнил посол. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней с 18 по 20 сентября.
0: Про цифровой рубль.
2: Массовый запуск цифрового рубля запланирован на 1 сентября этого года. В ЦБ заверяют, что все крупные банки к этому готовы. Почти половина россиян говорит, что планируют сразу им пользоваться. А эксперты прогнозируют, что третья форма российской национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной со временем может выйти за рамки простого платежного инструмента. Эксперт рынка цифровых валют Виктор Першиков в беседе с Авторадио рассказал, что цифровой рубль по функциональности будет похож на банковскую карту.
3: По сути, это будет кошелек цифровой для цифровых рублей, которые будут, безусловно, предоставляться банкам, но при этом вся система будет управляться Центральным банком России. Вот здесь, по сути, самый ключевой и важный фактор, что в будущем, через, возможно, 1-2 года, этот актив, то есть цифровой рубль, он, по сути, станет одним из основных инструментов, в первую очередь, для бюджетных и социальных вопросов, то есть с высокой степенью вероятности и вопросы, связанные с выплатой пенсии, и вопросы, связанные с другими социальными отчислениями, они все будут решаться именно при помощи цифрового рубля, потому что для Центрального банка это гораздо более прозрачный механизм точечных выплат.
2: Однако цифровой рубль не подходит для оформления кредита. Это только средство расчета, отметил эксперт.
0: Про разработки.
2: В России разработан и зарегистрирован первый высокочувствительный тест на гепатит Е отечественного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что разработанная тест-система обнаруживает генетический материал возбудителя гепатита Е на ранних стадиях инфекционного процесса, когда стандартные серологические тесты могут давать ложно-отрицательные результаты. С помощью нового набора реагентов возможно будет определять наличие РНК-вируса за 7-10 дней до появления клинических признаков заболевания и в период, когда специфические антитела в организме человека еще не выработались. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобный подход дает возможность выявлять скрытые источники инфекции, в том числе у пациентов с бессимптомными формами гепатита Е, и проводить эффективный скрининг донорской крови. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег. Счастливый сезон. Сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
5: Итак, дамы и господа, давайте продолжать наше веселье, наше совместное пробуждение, тем более планов на этот час невероятное количество. Во-первых, новости из автомобильного мира. Представлю вам прекрасная, невероятная подборка, которая поможет вам быть в курсе всего, что происходит. Также окунемся в мир драйв-чата, где сегодня выясняем, от какой самой абсурдной вещи вы никак не можете избавиться и какую отмазку придумываете сами перед близкими, чтобы защитить свой клад, свою прелесть, которую вы давно уже не пользуетесь. Пишите, пожалуйста, 915-459-2020.
1: Но если ты про клад сказал, то я не могу не сказать про игру «Много денег» на Авторадио. У нас действительно есть клад. В банке игры накопилось 23 тысячи рублей. Партнер готов увеличить эту сумму вдвое.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да давайте-ка начнем, друзья, с того, что напомним, что 10 сентября случится третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Мы очень ждем этого дня, потому что именно тогда узнаем имя победителя, чья мечта станет реальностью. Поэтому в очередной раз напоминаю, успейте вступить в игру, пока еще есть время. Давайте, сделайте это. Тем более сегодня, если вы вступите, а времени хватит у вас, пока мы все рассказываем, в банке, сумма от которой действительно может закружиться голова. 23 тысячи рублей, а наш генеральный партнер игры «Озон Банк» эту сумму еще удвоит. А это уже 46. Вот так вот утречком в четверг можно стать богаче. Для этого нужно просто совершить несколько шагов.
2: Несколько. Первый шаг навстречу своему богатству – зайти на сайт Авторадио.ру. Второй – установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. Третий – хотя это даже не шаг, это просто удовольствие. Расскажите о своей мечте, опишите ее в специальном окне там же на сайте Авторадио.ру. Ну и следующий уже фактически заключительно внимательно слушайте наш эфир и ждите, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Да, далее мы с вами созваниваемся и, соответственно, если слышим гимн Авторадио вместо гудка, вы 3000 рублей сразу автоматически забираете согласно правилам. Называйте песню, игравшую перед игровым эпизодом, забирайте сразу все 23, ну а Зонбанк с удовольствием удвоит эту сумму и будет уже 46. А это уже почти полтинник. Это хороший набор для шашлыков. Пикник с друзьями. Оплатить пару занятий по вокалу. Удивить всех в баре в караоке. Ну, я не знаю, что я вам накидываю.
2: Да много вариантов.
1: Тем более пятница, он не за горами. Можно так хорошо развлечь. Итак, останавливаем нашу радиорулетку. Пожалуйста.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 0864. Принадлежит этот номер Владимиру из Челябинской области. Пишет он следующее о своей мечте. Купить гидроцикл, чтобы порадовать любимых внуков. Вот это хорош, Володя.
1: О, хочу быть его внуком.
2: Звоним ему. Так, ну в Челябинской области, из Челябинской области, там много водоемов, озер очень много.
1: Значит, у него, получается, есть участок?
2: Может быть, даже свое озеро.
1: Ну, я имею в виду, где есть берег, прибрежная зона.
2: Ну, в целом, да.
1: Это уже топовый дед, если у него есть свой причал.
3: Соединение с набранным номером невозможно.
1: То, что он плавает. На спине, я думаю. С кайфом.
2: На спине, но с кайфом.
1: Да, сейчас в удовольствие. А какая погода сейчас в Челябинске?
2: Не знаю, но, наверное, более-менее.
1: Ну, ты пока...
2: Более-менее. Короче говоря...
1: Создай жаришки, благодаря тому, что ожидает наш слушатель Челябинск.
2: Да, у нас под самый Новый год будет приятный сюрприз. Как сюрприз? Ну, и уже известный факт, но все равно приятно. Короче, под самый Новый год состоится 6-й дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Вот.
1: 19 сейчас в Челябе. Вот, днем до 22. Ну, не так, чтобы прям жарко, но поплавать можно. Это я сейчас просто пытаюсь придумать отмазу Владимиру.
2: Ты знаешь, в целом на гидроцикле можно практически в любую погоду, если льда нет.
1: Его пока нет. Он, возможно, появится у
2: 10 сентября.
1: Нашего участника 10 сентября. А, возможно, появится у вас ореховая роща или дорога до участка. А, может быть, новый дом. Я не знаю, там столько желаний и мечт, которые описали наши слушатели. Возможно, одна из них точно 10 сентября у вас будет в руках. В банке тем временем ничего не изменилось, как было 23 тысячи рублей, так и осталось. Запускаем нашу радиорулетку. Надеюсь, в следующем игровом эпизоде эти деньги достанутся именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково солнечно. Температура плюс 23 градуса. Ветер южный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская, 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Балаково встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
4: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
5: Тополиный пух, жара, июль!
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за 1 час.
8: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Поехали!
1: Настало время человека, который является настоящей турбиной нашего шоу, потому что разгоняет его до запредельных скоростей. Ну, естественно, жрет масло, как любая турбина, но зато какой КПД. Денис Курочкин и его автоновости.
0: Автоновости. Поехали.
2: Итак, самые свежие новости с грядки, ребята. Прям держите. Начнем со звонкой пощечины американскому хай-теку. Давно мы их не песочили, да, этих зарубежных производителей. В общем, что происходит? Наши водители окончательно игрались в модные электрические игрушки. И тут свежий июльский, вот финальный отчет. И там зафиксирована полная катастрофа для марки Tesla. Ее продажи вообще рухнули сильно. В России вообще сразу на 80%. За весь, так скажем, месяц на учет в стране встало всего 9 новых американских электрокаров.
1: Будь здоров.
2: Правду говорю.
1: Ну, как всегда.
2: И не обманываю. Так вот, судя по всему, но эра ажиотажа вокруг Илона Маска в наших краях официально подошла к концу. Вот так вот. А теплая летняя погода не спасает батарейки, понимаешь, от рыночных реалий. Массово люди пересаживаются на брутальные бензиновые, странно почему, и гибридные автомобили, которые не нужно заряжать от розетки посреди трассы. Так что вот сейчас их нет. И я так понимаю, что до нас они больше и не доедут.
1: Ну и в целом... Тесла выглядит сильно проще, что уж говорить. Например, если сравнивать ее с электричкой Зикер. Вот Зикер выглядит гораздо круче, чем Тесла.
2: Возможно. Ну и на самом деле подешевле.
1: Да, ну вот и смысл.
2: Короче, вот пропал к этому автомобилю интерес. Но для тех, кто успел уже купить обычную машину или планирует обслуживать свою старую ласточку на газу, например, появилось очень интересное исследование по таксопаркам страны. Выяснили новый масштабный тренд. Конечно, это резко, сразу даже на 30% подскочил спрос на автомобили, работающие как раз на газу. Вот так. Странно, почему, интересно. Так вот, массово люди переходят на голубое топливо, потому что цены на обычный, ну, бензин продолжают кусаться. Его бы еще найти. А экономия на газе позволяет хоть как-то удерживать тарифы на поездки от космических, вот этих, знаешь, билетов. Потому что там нереально. Я один раз пытался заказать. Угу. Ну, буквально проехать 3 километра, мне 2000 рублей выкатили. Я говорю, спасибо, пешком дойду.
1: Ну и очереди я не видел на газовых заправках.
2: Да. Так что не удивляйтесь, если вечерком к вам приедет свежий кроссовер с характерным баллоном в багажнике. Многие, кстати, жалуются, что из-за этого некуда положить свой чемодан. Ну уж извините, прогресс не остановить. Главное, чтобы оборудование стояло качественное. Ну и еще на аккорде к вам один новость, которая заставит всех водителей столицы вздохнуть с облегчением. Надеюсь, что это все-таки произойдет. А в Госдуме вышли на очень крутой... вышли с крутой очень инициативой, которая касается правил эвакуации. Депутаты предложили полностью отменить плату за перемещение автомобилей на штрафстоянки по всей стране, если машину увозят в первый раз. По мнению, опять же, тех, кто это пытается, так скажем,
1: продвинуть
2: и озвучить, бизнес на эвакуаторах превратился в банальную обдираловку, а штраф за неправильную парковку и так бьет по карману достаточно сильно. Если закон примут, наша жизнь, мне кажется, с вами станет чуточку легче. Хотя нарушать правила мы вам категорически не советуем. Штраф достаточно большой, эвакуация. Последний раз, когда меня забирали, это было 5000. Ну, как бы, извините меня, на дороге они не валяются, поэтому действительно это было бы неплохо. На этом, я думаю, что можно остановиться. Давайте настраивайте комфортную прохладу у себя в автомобиле или где вы находитесь, кондиционерчик. Хотя лучше не надо, а то еще бензин съест. Откройте окошко лучше. Мы переживаем. И поедем под лучшую музыку авторадио навстречу нашему, во-первых, драйв-чату, где сегодня обсуждаем, какую хлам, какую вещь вы все до сих пор не можете выкинуть, но и не пользуетесь. Вот у вас лежит в пакете с пакетами 33 провода. Напишите нам 915-459-2020, а еще поиграем. Забава под названием What the Fake, и там классные подарки. Тоже кого-то ожидают.
0: Поехали! Драйв!

0: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Lynx Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У «Максимату», Москва. Улица Красная Пресня, 24. У ГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
15: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
16: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
17: Подробности на accountugeta.t2.ru.
18: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
19: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
20: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
21: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, 8:40 на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Мы в самом разгаре и продолжаем обсуждать Плюшкиных. Вас. И зачитывают сообщение. Завалы полезного хлама. Так, тут у нас появились дачники и владельцы гаражей. Иван, твои коллеги. На балконах и в гаражах хранятся стратегические запасы, значит. Сломанные триммеры. Старая резина, ты не один. Куски линолеума. От ремонта там в 2000 году. Банки с древними ржавыми гвоздями, которые 100% когда-нибудь пригодятся. Хотя, я не знаю, я бы ржавые не забивал, ну ладно. Включайтесь в обсуждение, ребят, от какой самой абсурдной вещи вы никак не можете избавиться и какую отмазку вы придумываете, конечно же, перед близкими. Поднять щиты, защитить гвозди. Что там еще? Давайте.
2: Так, тут человек, ну, видимо, девушка с подписью «Ир». Так вот, она пишет следующее. У меня нет пакета с пакетами.
1: Может быть, это мужчина есть. Имя же Ям, а этот Ир.
2: Ну, может. Вот это вот из викингов.
1: Да.
2: Так вот. Ну, нет, я сшила, девочка. Хотя, короче, я сшила специальную пакетницу. У нее мешок, там девочка, у нее мешок с прорезью. Я туда складываю пакеты. Провода тоже храню, потому что у меня почти все на Type-C.
1: У меня вопрос. У нас только одни девчата, я смотрю, все сохраняют. Вот есть ящик, пишет Оксана, с инструкциями о технике, которую уже нет в помине. А еще есть пакет с карточками дисконтными, ну, из магазинов, которых тоже уже давно нет и не существует. Но все хранит. Оксана, сегодня тот самый день, когда можно все это выбросить уже.
2: Тут есть мужское мнение. Сразу два.
1: Пожалуйста.
2: Значит, номер один от Валерия. Лет 20, видика не видел. И камеры. Давно уже все оцифровано. Но кассеты хранятся в коробках из-под обуви. Каждый раз думаю, ну, вроде надо выкинуть. Ну, не нужны же, но что-то удерживает, потому что, ну, пускай полежат. И второе сообщение от Дмитрия пишет, что 3 больших пакета DVD-дисков у него хранится.
1: О, это круто. Это можно оставить. Это потом как кассета будет. Что-то раритетное и классное. Так, от Андрюхи сообщение, что кто-то украл эллипсоид жены. Лет 10 стоял. Правда, не на балконе. Кто-то украл, понимаешь? До этого использовался в качестве вешалки. Я так понимаю, что где-нибудь, наверное, перед дверью, ну, знаешь, на этаже.
2: В вот. Уголке где-то.
1: Но, продолжает он, хорошо, что в деревне есть гараж. Перевалочный пункт между квартирой и помойкой. Может быть, он там, Андрюх.
2: Так называемое чистилище вещей.
1: Лежит, ждет распределения. Куда ему попасть?
2: Вторая жизнь или забвение?
1: Так, друзья, мы тоже ждем, когда вы к нам присоединитесь и попадете в игру What the Fake. Очень скоро она случится. Будет классные задания, несложные. Нужно будет отвечать только правда или фейк, а на кону классный подарок. Так что звоните.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп. Стоп-мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп-мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури. Челный холод 60 грамм 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
2: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
3: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Ну что, ребят, если вы хотите незабываемо провести выходные, то сегодня дарим такой шанс.
2: Разыгрываем два билета в парк развлечений «Остров мечты». 65 аттракционов и 5 шоу. Это все по билетам, которые мы сегодня подарим счастливчику, которого зовут Сергей.
1: Город Липецк. Сергей, привет.

0: Говоришь, правда это или фейк. Другие слова не используем в нашей игре. Попадешь в 5 или больше новостей, все, обещанные билеты достанутся тебе. Ну а если меньше, то и не рассчитывай.
1: Понял?
2: Обязательно попаду.
1: Попади, Серег. Давай, ставки сделаны, поехали.
3: What the fake?
4: Поехали.
0: Мужчина отсудил компенсацию у девушки, которая не захотела с ним делиться едой на свадьбе.
2: Правда.
3: Правда?
0: Социологи заявили, что очереди на заправках укрепляют социальные связи и помогают завести друзей.
2: Правда.
0: Видимо, в них ты не был.
1: Нет, друзей завел просто.
0: В Красноярске дорожная камера штрафовала девушку из-за слишком большой груди.
2: Фейк.
3: Правда?
1: Хочу подробностей.
0: Будут. Челябинские ученые выяснили, что они гораздо сильнее британских ученых.
2: Правда.
4: Фейк.
0: Самую уродливую собаку в мире выбрали в США.
2: Правда.
3: Правда?
0: Чемпионат по гонкам на ступах организовали на Кудыкиной горе.
2: Фейк.
4: Фейк.
0: Канье Уэст заявил, что на своем концерте в Санкт-Петербурге организует бесплатную трибуну для российских рэперов.
2: Фейк.
4: Фейк.
0: Москвичка обвинила любовницу мужа в том, что та копировала ее жизнь.
2: Правда.
3: Правда?
0: Госуслуги начали искать россиянок, которые не хотят поднимать демографию.
2: Фейк.
3: Правда?
0: Нет. В Госдуме предложили официально запретить плохо работать.
2: Правда.
4: Фейк.
1: Но не получилось у нас 9 из 10.
0: Ну, близко.
1: Чуть меньше.
2: Почти.
1: А будьте любезны, что там про камеру было?
0: А на самом деле все
1: в Красноярске.
0: Достаточно прозаично. Штраф за непристегнутый ремень. Сейчас понятнее?
1: Да.
0: Ремень провалился. Ну, спрятался. Ну, как это сказать, я не знаю, но все поняли.
1: Утонул
0: в объятиях.
1: Я думал, как ее могли штрафовать? Неужели это машина такая шла? Итак, ладно, подводим итоги Сереге. 6 правильных ответов. 6 выстрелов позволили ему забрать у нас подарок и купаться в этих аплодисментах. Мы тебя поздравляем, Серега. 2 билета.
2: Ура.
1: Остров мечты, ура-ура, твои. По ним ты сможешь также кричать на экстремальных аттракционах, которые ты посетишь. И вполне себе спокойные, ну, надеюсь. Там будет просто ура-ура. Как раз для отдыха не только тебя, но и с детьми. Так что welcome.
0: Ну и самое главное, что эти билеты дают возможность прийти на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну или покататься на аттракционах в любой другой удобный для тебя день уже вот с августа. Так что бери близких и отправляйся отдыхать на всю катушку.
1: Да, классно будет у тебя там и настроение, и время. И я надеюсь, что в голосе тоже появится этот позитив. Ну, слышно, что устал
2: классно,
1: уже
2: человек. Вообще все позитивно. Денис, Иван, вам большое спасибо за то, что вы дарите прекрасное настроение.
1: Серег, ну спасибо тебе большое.
0: Приятно, Серег.
1: Приятно, правда. Прям вот как будто за одним столом сидим. Классно. Хорошего тебе дня. Давай, звони нам еще в следующий раз, когда будет возможность, а мы плавно переедем в новый час. Там нас ожидает кинокритик Николай Никулин. А хотелось бы Серегу сюда, да? Собственно, а еще поговорим вместе про отмену штрафов. Что это за отмена штрафов? Что туда входит и будет ли это
0: работать?
1: В общем, серьезную тему поднимем, но уже в следующем часе. Поехали.
3: What? The fake.
4: Поехали.
5: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
4: Реклама.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: We'll be right back. Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте

0: Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России будут сдерживать цены на сахар. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
2: Про главное.
1: 47 российских регионов заключили соглашение с предпринимателями по сдерживанию цен на сахар. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. С начала года сахар подорожал на 22%. За аналогичный период прошлого года рост составил всего 0,04%. По данным издания, крупные торговые сети договорились установить на сахар наценку в 5-7%, как на социально значимый продукт. В Минсельхозе назвали рост цен на сахар сезонной проблемой. В будущем чиновники ожидают снижения цен.
2: Про мошенников.
1: Мошенники начали взламывать домашние корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на фишинговые копии госуслуг, социальных сетей и облачных сервисов. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности. После ввода логина, пароля и кода из СМС на поддельной странице мошенники получают контроль над аккаунтом. Для маскировки атаки они также могут предлагать установить вредоносный сертификат под видом сертификата Минцифры. Эксперты рекомендуют проверять настройки DNS, удаленного доступа к роутеру, обновить его прошивку и сменить пароль администратора. Также не следует игнорировать предупреждения браузера и устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов.
2: Про образование.
1: Не сдавшие государственную итоговую аттестацию выпускники 9 классов смогут бесплатно пройти профобучение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения. Кроме того, у них сохраняется право продолжить освоение программы основного общего образования. Глава министерства Сергей Кравцов рассказал, что интерес школьников к обучению в колледжах и техникумах продолжает расти. В среднем на одно бюджетное место в рамках основной приемной кампании этого года поступило свыше 3 заявлений. Кравцов связал рост интереса молодежи к поступлению в колледжи и техникумы с перспективами профессионального образования.
2: Про школу.
1: Российские школы вправе самостоятельно определять требования к внешнему виду учеников. При этом форма должна оставаться удобной, эстетичной и носить светский характер. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Оксана Адамовская. Она пояснила, что национальный стандарт задает лишь общие технические и стилистические ориентиры. Так, на основе ГОСТа и с учетом мнения участников образовательного процесса, каждая школа может утвердить требования к цветовой гамме, составу комплекта и допустимым аксессуарам. При покупке формы эксперт рекомендовал обращать внимание на маркировку. Этикетка должна содержать сведения о производителе, составе ткани и рекомендации по уходу. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
3: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио.

0: Дамы и господа, мы рады приветствовать вас в этом замечательном месте на волнах Авторадио по случаю невероятного события. Третий час нашего невероятного драйв-шоу «Поехали» продолжается. Мы готовы явить миру то, что мы подготовили в нем. Итак, здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: И вот чем мы займемся. Мы обсудим кино. Стоит ли тратить... Сколько оно сейчас стоит, я даже не знаю.
1: Кино? Билет в кино? Да, 700-800 рублей, да.
0: Ух ты ж! Ну вот надо выбрать, на что их потратить. Николай Никулин нам в этом деле поможет, наш кинокритик. А после будем подводить итоги драйв-чата.
1: Да, сегодня мы обсуждаем, что у вас хранится где-нибудь в гараже, я не знаю, в коробке, в пакете с пакетами и так далее.
0: Вдруг, извините, воспользуюсь служебным положением, есть уличный фонарь у вас большой, вот, который вешается на опору?
1: Ненужный.
0: Приму в дар.
1: Короче, рассказывайте. 915-459-2020.
0: Явно есть у кого-то. Посмотрите. Разгребите залежи.
1: Посмотрите, найдите, принесите. Три ключевых глагола.
0: Не, ну я сам заеб. Все, пишите, продолжаем.

0: Итак, друзья, свет уже гаснет. Проходите, пожалуйста, в кинотеатр для того, чтобы узнать, какой фильм сегодня посмотрим. У нас есть, как он говорил, Николай Недворай.
1: Николай Недворай.
0: Николай Николин, кинокритик. Вашему вниманию, давайте узнаем, что завезли все-таки в отечественные кинотеатры. Поехали.
2: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Коль.
1: Привет.
3: Денис Иван, доброе утро. Действительно, хочу вам сообщить вот такую прекрасную новость. У нас в отечественных кинотеатрах выходят две большие картины. Это две большие премьеры, зарубежные премьеры. И они потенциально, сейчас об этом говорят все эксперты и, естественно, кинокритики, потенциально должны разорвать этот прокат. Это два главных кассовых гиганта. Итак, начну с первого. Называется «Мотор Сити». И у него очень интересная судьба. Еще несколько лет назад Тимур Бекмамбетов, наверняка известный всем вам и нам, и мне, говорил о том, что работает над серьезным боевиком с Аланом Ричсоном в главной роли. Боевик называется, кстати, «Мотор Сити». И у него очень сложная судьба. «Мотор Сити» запускался еще в 2009 году. Этот сценарий писали очень долго, переписывали. Он даже попал в черный список лучших нереализованных сценариев. Потом все-таки Тимур Бекмамбетов ушел в сторону, и за этот фильм взялся другой режиссер. Есть такой Потси Панчиролли, человек, которого сравнивают с Тарантино, но не по части диалогов, а скорее по части, знаете...
0: Картинки такого... и съемки?
3: Да, экшена, драйва. Mm-hmm. И самое интересное, что «Мотор Сити» — это кино, действие разворачивается в Детройте, это 70-е годы, и действительно Алан Ричсон в главной роли. Кстати говоря, этот человек сегодня один из главных таких, наследников Джейсона Стейтема, человек, который снялся в...
0: С одним лицом ты имеешь в виду?
3: Ну, можно сказать, да. Он, например, снялся у Гая Ричи в «Министерстве неджентльменских дел» в одной из главных ролей. Он сейчас сыграл в сериале «Джек Ричер». Помните, был такой в свое время фильм с Томом Крузом, но Том Круз явно, конечно, не качок, а вот Алан Ричсон больше походит на этого главного героя. И вот он появился в «Мотор Сити», чтобы всех победить и всех порезать и защитить еще Шейлин Вудли,
0: а
3: который играет здесь главную роль.
0: Извиняюсь, опять тренд на качков, да?
3: Да вот есть,
0: все
3: есть
0: больше
3: тренд.
0: И больше их появляется.
3: Да, конечно, но...
1: Давно не было же. Ну, Стэтом не качок же, он такой, ну, сухой, рельефный, а здесь прям вот опять габариты в моде.
3: Ну, главный запрос просто на хороший боевик. А знаете, что такое хороший боевик на самом деле?
0: Ну?
3: Это не лишние диалоги, а хорошо поставленные бои. И надо сказать, что эта картина как раз отличается тем, что здесь практически нет диалогов, практически немое кино. Здесь сплошной экшен, и вот этими жестами, мимикой, кулаками... сюжет двигается дальше. Это очень интересно. Другая картина в оригинале называется «Жертвоприношение». В российский прокат она выходит под названием «Жертва обстоятельств». И тут просто обратите внимание на состав. Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович, Венсан Кассель. Вопрос. Какой режиссер мог собрать такой звездный каст, такое количество...
0: Ну, не Спилберг.
3: Не Спилберг, это Роман Гаврас, французский режиссер. Да, вы можете сейчас задаться вопросом, а это вообще кто? На самом деле, это очень известный клипмейкер, и я не такой специалист в музыке, но вы, друзья, наверняка смотрели...
0: Revolvers Demo, это все его работа.
3: Джей Зи, Канье Уэст, это человек, который снимал для этих людей клипы. Вот.
0: Я перечислил тоже хорошие клипы.
1: По нашему мнению.
3: В общем, человек, который, кстати, даже и снимал уже кино, например, «Мир принадлежит тебе» с Венсаном Касселем и Изабель Аджани, человек, в общем, известный в индустрии, решил снять такую притчу. В общем, на греческом острове, похожем на Санторини. Почему похожем? Потому что в фильме не проговаривается, но мы-то знаем, что это Санторини. Есть вулкан, и он, кажется, скоро станет активным, и, кажется, скоро всех эта лава занесет куда-то в другой мир. И, в общем, устраивается...
1: Последний день Помпеи? Что такое?
3: Очень похоже, только это скорее похоже на «Треугольник печали», если помните. Это сатира на богатое общество. То есть, смотрите, светская вечеринка, устраивается огромное количество известных гостей, и вбегают террористы, как раз одна из главных террористок — это Аня Тейлор-Джой. Знаете, над ней всегда смешно как бы подтрунивать, потому что она всегда очень крутая, при этом всего 40 килограммов. Но может раскидать всех. И, в общем, она говорит: друзья, есть такое пророчество, действительно, вулкан скоро всех унесет, надо принести в жертву трех богачей. Ну, а как это будет происходить, посмотрите, это смешно.
0: Это комедия в итоге?
3: Это именно сатира, знаете, комедия — это про все, а сатира — это конкретно на социальный слой, то есть на богачей. Посмеемся над тем, как им трудно.
0: Это мы за. Да, посмеемся, как живет про него.
3: Еще принесем жертву.
0: Все, дамы и господа. Человек с гаражом, что ты на меня так смотришь. Николай Никулин был в нашей студии. Классные фильмы. Спасибо большое.
1: Пока.
2: Пока. Поехали!
4: Драйв.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 28 градусов. Ветер южный 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.
8: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
9: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
8: Кажется, мне тоже туда надо.
9: Тогда пойдем вместе.
10: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
11: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
14: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали», где каждая минута проходит с пользой. Сегодня, вот прямо сейчас, хотим с вами обсудить, что в Госдуму направили законопроект, по которому могут отменить 28 административных штрафов. А это все, чтобы вы понимали, наши кровно заработанные деньги. Часть штрафов напрямую связаны с автомобилистами. Если вы думаете, что мы эту тему не обсудим и не углубимся, то зря вы так думаете.
2: Сегодня у нас в гостях представитель партии, выдвинувшей такую инициативу, Элеонора Кавшар, пресс-секретарь лидера ЛДПР.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Элеонора, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро, друзья.
1: Расскажите нам, почему возникла такая необходимость и как составлялся список тех нарушений, за которые можно отменить штраф?
4: Предлагается отменить штрафы, которые не несут общественной опасности прежде всего. Эти штрафы либо уже устарели, они не актуальны, они носят технический, либо формальный характер и не влекут рисков, самое главное для людей, для нашего общества. Угу. Здесь вот, например, можно привести штраф за отсутствие при себе водительского удостоверения, полиса ОСАГО. Сейчас ведь многие документы можно предъявить в электронном виде. Они доступны на государственных услугах.
1: Да, открыл, показал.
4: Но бывают, конечно, случаи, когда не могут ни открыть, ни показать. И с собой не взяли. Здесь уже все-таки неотвратимость должна быть наказания. Но вот на что хотелось бы обратить внимание, что все-таки государство должно реагировать не фискально, а заниматься профилактикой. Наказание всегда должно быть соизмеримо деянию. Вот такой принцип в основе.
2: Леонора, я слышал, что еще штрафы за тонировку могут уйти.
4: Да, есть такая инициатива, она касается смягчения требований к тонировке с постепенной ее отменой. Сегодня предъявляется требование к тонировке, светопропускаемость 70, она достаточно высокая, есть предложение по смягчению, особенно для тех водителей, у кого есть медицинские показания к этому. Ну и, как я сказала в начале, предложение впоследствии совсем уйти от этого штрафа, от запрета тонировки боковых стекол.
1: Угу.
4: Кроме того, есть предложение отменить штраф за случайное нарушение правил установки госномера, если это не связано с тем, что была попытка скрыть регистрационный знак.
1: Листиком там, осенним.
4: Например, да.
2: Или компакт-диском, пролетающим мимо. Серьезно?
4: Или дырочку не там просверлили в госномере. Если нет злого умысла и нет желания скрыть регистрационный знак, то, конечно, человека нужно простить, предупредить и не штрафовать. Тоже такое очень бытовое нарушение. Часто люди, делая это, не знают, что они нарушают закон, а оказывается, что за мойку автомобиля на собственном участке можно получить штраф.
1: Угу.
4: Вот если нет вреда окружающей среде, нет вреда соседям своим, то тоже предлагается этот штраф отменить. То есть, когда, конечно, это в производственных масштабах заставляют
2: мойку себя на участке организовал,
4: да.
2: Тогда да.
4: А если просто человек привел автомобиль свой в порядок на своей же земле, то зачем его за это штрафовать? И тоже такое часто встречающееся нарушение за регистрацию автомобиля, когда был нарушен срок регистрации автомобиля, есть объективные причины, сейчас их становится все больше, связано с доставкой, с таможенным оформлением. Mm-hmm. Если есть объективные причины, то предлагается человека за это не штрафовать.
1: Mm-hmm. Но, насколько я знаю, сейчас штрафы за все эти нарушения не такие уж большие, 500 рублей.
4: Сумма, на первый взгляд, небольшая, но все-таки может ударить по кошельку наших автолюбителей. Плюс временные расходы, психологические напряжения для автомобилиста. Поэтому, если штраф небольшой, то давайте его отменим. Mm-hmm. Будем все-таки формировать среди них культуру и рассказывать, а не сразу штрафовать.
2: А не приведет ли отмена такая штрафа к снижению дисциплины в итоге на дорогах?
4: Безусловно, нет. Все-таки дисциплина на дорогах зависит не от количества штрафов, а от их справедливости и неизбежности наказания за действительно опасные деяния. Водитель будет четко понимать, что за опасное поведение наказание неизбежно, а за малозначительную ошибку сначала будет у него предупреждение и объяснение. Кроме того, отмена штрафов не означает отмену контроля. Речь здесь все-таки идет за более разумную модель, когда есть предупреждение за первое малозначительное нарушение и уже жесткая реакция, если есть повторное и опасное деяние.
1: А как инициатива повлияет, например, на работу дорожных камер и нагрузку на того же самого инспектора?
4: Ну, предполагается, что нагрузка все-таки на систему администрирования, она снизится. И вот камеры, которые у нас установлены, они могут быть переориентированы на фиксацию нарушений, которые действительно влияют на безопасность движения. Здесь можно говорить, про, например, про скорость, проезд на красный свет, движение по встречной полосе, нарушения на пешеходных переходах и перекрестках. Здесь вот инспекторы смогут меньше времени тратить на вот эти формальные технические штрафы, малозначительные штрафы, а переориентировать свое внимание на более опасное поведение участников дорожного движения. Контролю трезвости, например, уделять больше внимания и помощи участникам движения. Я думаю, что это более значимо.
3: А камеры?
4: Для безопасности. Камеры не отключаются, безусловно. Контроль здесь не исчезает. Просто, как я уже сказала, будут сменены приоритеты.
2: Так, но если штрафы отменят, то при каких последствиях их могут потом вернуть?
4: Вы знаете, вообще вот эту реформу можно оценить по понятным показателям. Это и динамика ДТП, число повторных нарушений, уровень загруженности инспекторов здесь тоже можно учесть, количество обжалованных штрафов и вообще отношение граждан к такой системе. Если мы сделали анализ, и он показал, что есть рост аварийности, число повторных правонарушений увеличилось, есть злоупотребление со стороны водителей, то, безусловно, нужно систему пересматривать. То есть понятные показатели, они измеримые, проанализировали и приняли решение. Я считаю, что такая система отмены глупых штрафов, неактуальных, необъективных, которые уже не соответствуют времени, приведет к позитивной, а не к негативной динамике.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, Леонора. Друзья, надеемся на вашу сознательность и то, что даже с отмененными штрафами вы не будете расслабляться и не будете, в том числе, нарушать закон.
2: У нас в студии была Леонора Ковшар.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
11: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
15: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
16: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
17: А в каком магазине можно купить все для школы?
18: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
19: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса. С задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
17: В ленте.
12: Авторадио.

0: Итак, ребят, давайте подводить итоги. Итоги нашего сегодняшнего драйв-чат, который мы посвятили, конечно же, одной из интереснейших тем. Напомню, что специалисты выявили и выяснили потрясающую вещь, исследовали, что, оказывается, у 95% жителей нашей страны дома есть вот эти закрома, артефакты ненужных вещей. Начиная от пакет с пакетами, но это хотя уже нужная вещь, да, тут нас не переубедить. Но всевозможные забытые провода и тому подобное, которые мы храним и долго от этого не избавляемся. Почему и по какой причине, непонятно. Но каждый второй отвечал, ну, вдруг будет нужно. Действительно. Да, когда пригодится провод от Nokia, мы не знаем. Ну, так вот, признавайтесь, какой у вас полезный хлам, как вы считаете, годами вы храните дома, в смысле, вдруг пригодится, и за какую вещь вы готовы поднять щиты. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Есть еще время оказаться в числе тех, кто написал и будет озвучен. Давайте, поехали.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Мне нравится Денис, сообщение его, которое пишет: «Ребята, привет, я теперь ничего не выкидываю, у меня появился друг». Угу. Плюшкин, так называемый, которому все нужно. Вот не поверите, так удобно, что вот что-то тебе не нужно. Звоню ему, он приезжает и забирает. Еще и вывозит, понимаешь? Ну, куда-то на дачу, наверное. Куда-то еще.
2: Интересно.
0: Интересно. А может быть, сдает?
2: Или про дает, получает, да.
0: Кто его знает. Я, кстати, такого видел одного товарища, правда. У меня есть друзья, которые держат, ну, точку, так скажем, где продают всевозможные электронику. И рядом с ним стоит другой товарищ, который продает какие-то прям такие, знаешь, вот из забытого времени вещи. Там, тетрис, еще что-то.
2: Телефоны, да. Телефонные аппараты стационарные,
0: да,
2: домашние.
0: Да,
2: я понял,
0: у него столько всего, это, знаешь, такой уникальный отдел подарков забытых вещей. Я спрашиваю, говоря, у него все новое? Он говорит, нет. Он в том-то и дело. Он ездит, у друзей собирает, все собирает. Или на каких-то вот отдам даром. Все это потом чистит, упаковывает и выставляет под видом, что, ну, типа, возьмите, классная вещь. И знаешь, сколько он денег на этом имеет?
2: Нормально он на
0: этом
2: денег имеет.
0: Может быть, это вот есть, этим друг и занимается.
2: Вполне. Да. Я таких людей тоже встречал в жизни. Так, тут Рона написала. Наталья из Комсомольска, у нее такой ник. Короче, большая железная баночка из-под конфет у меня есть. А вместо конфет ассорти из разнокалиберных, разноцветных пуговиц и прочей БУ фурнитуры. Иногда спасает при срочном ремонте или в творческих задумках. Вот. Вот эти железные банки.
0: Классное сообщение от Виктора, который пишет: «Доброе утро всем! По наследству достали старинные часы, починил пружину, почистил и раздался бой курантов. Так приятно было слушать перезвон, но полуночные звуки мешали детям спать. А потом они сделали современный ремонт, и часы туда, ну, не вписываются в интерьер. Пришлось снять и убрать в каморку. Посмотрел на огромные часы в антиквариате, но рука, ну, не поднимается продать. Так и лежат. 21 год». Ну, на дачу можно, Виктор, отвезти, это же всегда красиво. Пришлите фотку.
2: Нацелился уже.
0: Не, ну, знаешь, есть интерьеры, куда они вписываются.
2: Конечно.
0: В баню, знаешь, бам-бам, настроить же их можно. Время, пара, там еще что-то. Но такие вещи, они, понимаешь, их жалко выбросить.
2: Да жалко, там еще половина
0: ручная работа. Они уже идут с историей.
2: Тут Мария написала, и мне очень нравится ее сообщение. У меня есть коллекция флажков со всех дискотек авторадио.
0: Ох ты ж, это потом действительно в музей можно сдать.
2: Да.
0: Светлана, у меня есть коробочка, а в коробочке лежит все. От мал до велик. С каждым годом эта коробочка все плотнее и
2: так,
0: полнее.
2: Так, сейчас пока много вопросов.
0: Что там лежит на дне коробочки?
2: Да.
0: Я уже и не знаю. Ну, то есть, она просто туда складывается.
2: Ага.
0: У меня такая же есть, ребят, дома, как его, оставшийся от прабабушки.
2: О.
0: Деревенский, очень классный, здоровый горшок. Угу. Прям горшок такой, знаете, в который раньше в печь ставили, готовили в нем.
2: Так.
0: И он тоже никуда не вписывался, но мы его поставили прямо на самом видном месте. Ну и потихонечку туда что-то закидываем, чтобы, знаешь, когда на кухне валяется, ну не видно. Там какая-то мелочь, флешка, еще что-то, карточка. Я, кстати, там ее нашел, искал ее год.
2: Так.
0: Но в итоге там, извините меня, этот...
2: Горшок?
0: Горшок, в который там, может, 7-литровый. Я там же уже не знаю, что там на дне.
2: Может, клад какой-нибудь?
0: Может быть.
2: Представляешь? Горшочек золота.
0: Да. Классно, ребят, что вы сегодня немножечко взяли да пошурудили у себя там на балконах. Но давайте подведем вывод такой, что, ну, Да, под раковиной шуршит пакет с пакетами. В шкафу лежит коробка от телевизора, если вам так спокойней. Главное, чтобы этот хлам не потом, знаете, как вот появляются картинки, когда уже вываливается прямо с балкона, и ты с такой палкой, с веслом пытаешься пробраться на кухню. Вот до этого доводить не надо. А так, ну если вам спокойно, ну почему, пускай будет.
2: Приятные мелочи.
0: Да, я коробки все храню. Реально все. У меня даже пленка на телевизоре.
2: И пульт в пакете.
0: Да,
2: это я.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
2: Блакова встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда 1 кг цветочного в подарок.
0: Ищите мебель. Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. Стопроцентное попадание в самое сердце вашего дома.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: 20. Чего нет-то, ребят? Мы же всегда с вами на связи. Причем не только мы, но и наши коллеги, которые целый день и даже ночью и на протяжении года всегда остаются с вами онлайн. В том числе и благодаря музыке, благодаря нашим порталам, благодаря тому, что мы вообще все делаем, и это только для вас. Вот сегодня поделились о том, как поехать в Красноярск, какие точки там обязательно посмотреть для того, чтобы сфотографироваться и поставить очередную галочку на нашей контурной карте необыкновенной страны. Если вдруг не хотите никуда ехать, можно выйти хотя бы, ну, чуть-чуть проветриться, дойти до кино.
1: Да, там два отличных фильма нам посоветовал Николай Никулин, наш кинокритик. Называется «Мотор Сити», если хотите боевика с минимум слов, и «Жертва обстоятельств», если хотите такой ироничный фильм с легким уровнем сарказма касательно богатых людей.
0: Но также были новости спорта, автоновости, все это для того, чтобы вы были в курсе и в числе первых обладали информацией, чтобы хоба, и щелкнули в случае чего знаниями. На этом прощаемся, оставляем вас в надежных руках наших коллег и встретимся уже завтра. Или да, завтра, или нет. Ну, короче, это сюрприз. В 7 утра приходите, включайте авторадио, а там уже поймем, будем мы или нет. Да, все бывает, может и не будем. Или будем. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Всем хорошего дня, пока.
1: Счастливо отдыхайте, ребят.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На авторадио. Реклама.
3: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
4: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
5: Знаете, чем отличается подарок из универмага России? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Москвич». Не оферта.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уровень воды в Туре в Тюмени опустился. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Тура впервые после мощного паводка опустилась ниже отметки 8 метров. От критического уровня 850 сантиметров ее теперь отделяют уже 54 сантиметра. Однако режим ЧС в Тюмени пока сохраняется. Сам по себе уход реки ниже критической отметки не означает, что паводок для города полностью закончился. На потопленных территориях вода продолжает уходить значительно медленнее, чем падает уровень в русле. Одна из причин – состояние грунтов. После нынешнего паводка они остаются сильно переувлажненными, а уровень грунтовых вод по-прежнему высокий. Если река продолжит терять по 6-10 сантиметров в сутки, то ситуация выправится за 3-4 недели. При этом новые осадки способны замедлить спад.
0: Про атомную станцию.
1: Запорожская атомная электростанция снова потеряла внешнее энергоснабжение. Для обеспечения собственных нужд станции были задействованы резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС, пишет «Известия». Персонал станции контролирует параметры работы оборудования и принимает все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков. МАГАТЭ проинформировано о потере Запорожской АЭС внешнего электроснабжения и перехода на резерв.
0: Про валюту.
1: На этой неделе курс доллара на Форекс превысил 85 рублей впервые с 20 марта. До конца года курс доллара может еще вырасти. Многое будет зависеть от мировых цен на нефть и антироссийских санкций. Подробнее о том, что ждет российский рубль, в беседе с Авторадио рассказал вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Визовский.
2: У нас август и сентябрь традиционно плохие месяцы для рубля, да и для экономики тоже. И это объяснимо, потому что лето – это спрос максимальный на валюту. Страны тех, кто все-таки у нас выезжает за рубеж. Плюс у нас Минфин изменил правила скупки. Тоже там способствует девальвации рубля. Ну и, конечно, на закупки дизеля, которые необходимы для уборочной кампании. А продажа рублей тоже увеличилась. Да? Вот эти все причины приводят к тому, что рубль начал ожидаемо падать. Думаю, он закрепится в районе 90. 90 плюс-минус к доллару будет в этом диапазоне колебаться. Сильно девальвации я не ожидаю.
1: Для тех, кто планирует покупки за рубежом, отпуск или крупные расходы в валюте, ослабление рубля означает рост стоимости таких трат в рублевом эквиваленте уже сейчас. Конкретных рекомендаций, когда и сколько валюты покупать, эксперты не дают. Такое решение каждый принимает, исходя из своей ситуации.
0: Про нас.
1: За последние три месяца 82% опрошенных россиян хотя бы раз сталкивались с проблемами при попытке открыть отечественные сайты через зарубежные браузеры и приложения. У 35% респондентов сбои возникали часто, у 28% иногда. Только каждый пятый ни разу не столкнулся с проблемами доступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Telecom Daily. 71% пользователей отметили, что российские интернет-сервисы в целом стали работать менее стабильно. Для 18% опрошенных, которые столкнулись с нестабильным подключением к сайтам, проблемы уже обернулись сложностями с повседневными делами. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

знаете, театральный сезон традиционно начинается в начале сентября, пока все спектакли на паузе, даже у Полины Гагариной. А вот кто у нас здесь неутомимый, так это Авторадио. Конечно же, нам что ни день, то радость. Ведь счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Никаких передышек. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. Призовой фонд этого сезона. Что же делать? Нужно менять гудки в мобильном на гимн Авторадио, делиться своей мечтой на нашем сайте и слушать эфир внимательно, потому что совсем скоро еще одна мечта будет исполнена. 10 сентября не зря введено у вас красным. Миллион напоминаний стоит, потому что в этот день у нас состоится третий суперфинал. Узнаем имя нашего счастливого мечтателя, исполним его желание в эфире главного автомобильного радио страны и поедем дальше к четвертому суперфиналу. Ну, не будем торопить события. Мы пока насладимся ожиданием чуда. 10 сентября оно и случится. Да и сегодня тоже. У нас, я же говорю, каждый день радостный. Потому что пока мы движемся в направлении третьего суперфинала, играем на деньги. В банке сейчас 23 тысячи рублей. В любой момент сегодня позвоним и отдадим вам эти деньги. А генеральный партнер игры удвоит выигрыш 46 тысяч рублей на горизонте. У микрофона Олеся Соболева. С вами вместе буду исследовать этот четверг. Классного дня!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 28 градусов, ветер южный 4 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса, ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.00 10 августа до 10.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
4: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscult.ru.
5: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.
0: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
2: 18+, имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Сотрудники ФСБ задержали 59-летнего жителя Крыма, передававшего Украине данные об объектах погранслужбы ФСБ на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы. Передаваемые сведения в дальнейшем могли быть использованы для планирования диверсии и нанесения ВСУ ракетно-артиллерийских ударов. Задержанного заключили под стражу. Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Возбуждено уголовное дело. В основной период приемной кампании в колледже и техникумы России абитуриенты чаще всего подавали заявления на специальности «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением» и «Лечебное дело». Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. В топ-5 также вошли туризм и гостеприимство и техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Всего в основной этап приемной кампании поступило около 4000 заявлений. В рамках приемной кампании этого года документы в российские университеты подали около 1 200 000 абитуриентов. Лидерами по популярности среди специальностей в вузах стали инженерные направления, связанные с информационными технологиями, математикой и естественными науками. Более половины опрошенных россиян этим летом не убили ни одного комара. Среди тех, кто все же вступил в борьбу, каждый пятый ликвидировал от 11 до 50 особей. Еще 6% респондентов заявили, что сталкивались с насекомыми, но принципиально не убивают комаров. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на опрос, проведенный ко дню комара. Такая необычная дата отмечается сегодня. Основная задача этого дня – привлечь внимание общества к проблеме малярии, повысить осведомленность людей о данной болезни и методах ее профилактики, найти способы борьбы с ней. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
6: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
7: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
15: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
16: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
17: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
18: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
22: Авторадио.

Ну, согласитесь, одних слов для любви мало. Хотелось бы действий и поступков, ну, чтобы как-то проявлять свои чувства нагляднее. Что, собственно, мы и делаем изо дня в день в эфире Авторадио. Прибавляйте громкость своего приемника, ловите большущий привет Олесе Соболеву у микрофона. Не только о любви мы с вами будем говорить, ну и, конечно же, о правилах дорожного движения. Вы помните, что у нас в эфире был классный проект, он, между прочим, продолжается, и уже завтра в эфире Авторадио финал этого самого проекта под названием «Игра по правилам». 7 недель наши слушатели показывали свои знания ПДД. В специальном тесте на сайте Авторадио.ру сражались за звание лучших, чтобы попасть в эфир. И вот сегодня подведены итоги и объявлен рейтинг финалистов на сайте Авторадио.ру. На 7-м месте Татьяна из Хабаровска, на 6-м месте Жанна из Саранска, на 5-м Юлия из Москвы, на 4-м Рустам из Уфы и на 3-м Валерий из Саранска. Всех мы поздравляем. Конечно же, и внимание, лидеры рейтинга Ирина из Уфы и Наталья из Курска. Именно они встретятся завтра в финале проекта «Игра по правилам» на Авторадио, и мы узнаем, кому же достанется главный приз – современный смартфон. Уфа и Курск, поддержите своих участников. До встречи в финале. Это «Игра по правилам» на Авторадио при поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекции программы ПБДД 18+. Чисто женский финал у нас завтра. А говорят же мужчины, да, что женщина за рулем – это ой-ой-ой, ай-яй-яй. А вот и нет.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных. Блакова встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда 1 кг цветочного в подарок.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
7: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
6: Кажется, мне тоже туда надо.
7: Тогда пойдем вместе.
8: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
9: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
5: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Реклама. От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: ООО «Инстамарт». Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-4980. 12 плюс. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Госзнаке оценили влияние цифрового рубля на оборот наличных. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Госзнак не ожидает серьезных перемен в структуре наличного денежного обращения в связи с запуском цифрового рубля. Об этом ТАСС заявил замгендиректора Госзнака по маркетингу и стратегии Георгий Корнилов. По его словам, в более отдаленной перспективе ожидается некоторое перераспределение в пользу цифрового рубля как за счет наличных, так и за счет безналичных форм расчетов. Однако объемы и доли этого перераспределения будут зависеть от того, какую нишу цифровой рубль займет в обращении. Ранее в ЦБ сообщили, что все системно значимые российские банки готовы к запуску цифрового рубля с 1 сентября. Однако переход на цифровой рубль – полностью добровольный процесс. В любые попытки навязать гражданам новый вид валюты будут жестоко пресекать.
0: Про торговлю.
1: Внешний торговый оборот между Грузией и Россией продемонстрировал существенный рост за первое полугодие. Согласно официальным данным, объем взаимной торговли превысил 1 миллиард 800 миллионов долларов. Это на 21% больше показателей прошлого года. Такая динамика свидетельствует об укреплении экономических связей, несмотря на волатильность глобальных рынков. Экономист Михаил Беляев в беседе с Авторадио объяснил, за счет чего у России сложились хорошие торговые отношения с Грузией.
2: Грузия, она в течение долгого времени была в составе СССР вместе с Россией. Да и до революции, в общем-то, она была в достаточно тесных связях с Россией. И вот дело в том, что то, что было в составе СССР, это не просто декларировано или на карте там отмечается, а выстраивались очень четкие такие и глубокие мероприятия по взаимному дополнению, кооперации между экономиками. Конечно, Россия представляет для Грузии большой интерес. Нам от Грузии ничего особенного не надо, кроме того, что, конечно, это Южная Республика, они тоже занимаются и плодово-овощной продукцией, и виноматериалами всякими, и в чем мы заинтересованы, то есть то, чего у нас нету, а есть у Грузии.
1: Добавлю, по результатам отчетного периода Россия прочно удерживает второе место в списке крупнейших торговых партнеров Грузии. Первенство в данном рейтинге сохраняет Турция, которая остается стратегическим экономическим контрагентом Тбилиси.
0: Про автомобили.
1: В России в июле продали 548 700 легковых автомобилей с пробегом, и это стало рекордным показателем с начала года, пишет «Известия». По сравнению с июнем продажи выросли на 8%, однако в годовом выражении снизились на почти 3,5%. Эксперты связывают такое расхождение с высокой сравнительной базой. Ну а лидером вторичного рынка в июле оставалась «Лада», далее в списке «Тойота», «Киа», «Хёнда» и «Фольксваген».
0: Про природу.
1: Погоду в Центральной России в ближайшие дни будет определять североатлантический циклон. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Днем воздух будет прогреваться до 20-24 градусов. Вечером и ночью местами вероятны дожди, которые могут перейти в ливни. Атмосферное давление продолжит снижаться. 20-градусное тепло продержится в Центральной России до начала следующей недели. Понижение температуры в последнюю пятидневку августа усилит влияние скандинавского циклона. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Продолжаем выбирать свое чудо под музыку Авторадио. Открываем заодно список дел на лето. Смотрим, что еще нам надо успеть и вперед успевать. Я признаюсь, каждый август хочу увидеть падающую звезду и загадать желание, но все никак. Наверное, еще не время. Но обязательно увижу. А пока же ловите привет в эфире Олеси Соболевой в нашем распоряжении. Классный четверг.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
6: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 33 градуса. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 18, плюс 32 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
7: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
8: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
9: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
10: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Россияне в июле вышли на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, передает РИА Новости. В предыдущем месяце Россия занимала в этом рейтинге четвертую позицию. Подняться на первое место стране удалось за счет увеличения импорта до максимального уровня с начала года. В середине лета поставки китайских грузовиков в Россию выросли почти на 20% по сравнению с месяцем раньше. Но в тройку крупнейших импортеров грузовых автомобилей из Китая также вошли Мексика и Вьетнам. В школах Монголии с сентября запретят использование всех видов социальных сетей. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на министра образования и науки страны. В числе прочего, под полный запрет попадает создание и ведение в социальных сетях чатов и страниц, участники которых – преподаватели, ученики и родители. Решение было принято с целью обезопасить детей в интернете, а также снизить их зависимость от телефонов. Добавлю, в Минцифры России ранее заявляли, что не планируют вводить ограничения на доступ несовершеннолетних к соцсетям. Около 60% опрошенных россиян обсуждают обед коллеги за его спиной, если блюдо им не нравится. Еще 28% могут высказать мнение публично, а 15% сообщат о нем лично. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Чаще всего причиной недовольства становится сильный запах еды. Этот вариант назвали 70% опрошенных. Количество принесенной пищи комментируют около трети. Внешний вид блюд и его стоимость – каждый четвертый. Почти половина опрошенных стараются не реагировать на замечания о своем обеде. 28% отвечают шуткой. Еще 22% испытывают неловкость, но предпочитают молчать. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
3: JQ J7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
3: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
7: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix. Со скидкой 30% по 6 сентября.
9: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
10: Авторадио.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури. Челный холод 60 грамм 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
3: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль.
5: Телефон в Балаково. 221-300.
6: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.
7: Тополиный пух, жара, июль.
8: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
9: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение. Скидка 25%. Омега-клиник. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо потом консультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Таиланде задержали 19 россиян, незаконно купивших недвижимость. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: За последний месяц в Таиланде задержали 19 россиян в рамках полицейской операции по выявлению случаев незаконного владения недвижимостью в курортных зонах королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные тайской полиции. Там отметили, что цель арестов – пресечь практику, когда иностранцы используют тайских граждан, чтобы обходить законодательные запреты на владение землей. Так, в ходе масштабного рейда на острове Самуи в поле зрения тайских правоохранителей оказались 26 граждан Таиланда и 62 иностранца, включая россиян. Законы королевства запрещают иностранцам напрямую владеть землей, за исключением, например, случаев крупных инвестиций через Совет по инвестициям Таиланда. Покупка или строительство иностранцам частного дома сопряжена с необходимостью взять землю в долгосрочную аренду на 30 лет, по истечении которых аренда не будет продлена автоматически.
0: Про мошенников.
1: В преддверии начала учебного года абитуриенты и их родители нередко сталкиваются с мошенническими схемами. Злоумышленники предлагают платно якобы ускорить зачисление или забронировать место в ВУЗе. Об этом напомнил эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, чтобы не стать жертвой таких аферистов, всю информацию следует проверять в официальных источниках, таких как сайт ВУЗа, госуслуги, личный кабинет абитуриента и почта приемной комиссии. Также можно позвонить в организацию по ее официальному номеру телефона. Эксперт подчеркнул, что легитимное поступление не работает через личные денежные переводы, особенно физическим лицам и любым посредникам.
0: Про регионы.
1: Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Новосибирской области из-за неблагоприятных погодных условий для сельского хозяйства. Об этом говорится в постановлении губернатора Андрея Травникова. Такое решение должно помочь аграриям, в частности, освободит их от штрафов за невыполнение плановых показателей. В правительстве региона отметили, что причиной ЧС стали суховеи, атмосферные и почвенные засуха, а также высокая температура, которая поднималась выше плюс 30, а верхний слой почвы в июне-июле прогревался до 60 градусов. В результате в регионе погибли сельхозкультуры на площади более 19,5 тысяч гектаров. Ну а в Петербурге выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений в городе. Об этом «Коммерсанту» сообщил синоптик Александр Колесов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 19 августа 1961 года. Все основные осадки, выпавшие накануне, пришлись на центральную часть Ленобласти и восточные районы Петербурга. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Авторадио.

Совершенно терапевтическая песня Сергея Лазарева в эфире Авторадио. Но я знаю, что помогает лучше от душевных ран. Это приложить к сердцу деньги. И сразу веселее как-то становится и радостнее. Потом идешь их и тратишь, и забываешь о том, что тебе говорили, о том, чего не сделали. Но отставим лирику, ведь впереди у нас... Почему о деньгах-то начала говорить? Впереди у нас третий суперфинал нашей фирменной суперигры «Много денег». Счастливый сезон шагает по стране. Мы, кстати, разыгрываем 5 миллионов рублей по частям и исполняем 5 ваших заветных желаний, два из которых уже стали реальностью. На очереди третья мечта. И вот в сентябре, а конкретно 10 числа, хотите точнее в четверг, мы займемся самым настоящим чудом и исполним вашу заветную мечту. Признайте себе, чего вам так хочется. Квартиру, машину, может быть, миллионы, миллиарды денег, бриллианты, научиться танцевать сальсу. Ну, вы там сами знаете, да, чего вы хотите. Вот как узнали, сразу несите свою мечту на сайт Авторадио.ру. Там же меняете гудки в мобильном на наш гимн, и все, и вы в игре. Остается слушать эфир внимательно. У вас для этого все есть. И умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, и FM-приемник в вашей машине. Так что не пропустите ту самую песню, которая исполнит вашу мечту 10 сентября. Пока мы движемся в направлении ваших желаний, мы еще и на деньги играем. В банке сейчас 23 тысячи рублей. В любой момент сегодня позвоним, спросим, кто пел, что пел, назовете верно, заберете деньги. А генеральный партнер игры и вовсе удвоит выигрыш, то есть 46 тысяч рублей. Да после отпуска, как будто бы и надо. Олеся Соболева у микрофона. Отличного дня желаю.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 33 градуса, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса, ветер северо-западный, 8 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: Не терпите боль в спине. Обращайтесь в диагностический центр «Гиппократ». Прием ведет нейрохирург Никулин Валерий Михайлович. Бульвар Рос 9, телефон 927-225-60-69. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
5: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика Жук, 10А.
6: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
7: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
6: Кажется, мне тоже туда надо.
7: Тогда пойдем вместе.
0: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Первые торги импортным бензином прошли в Мурманской области на Петербургской бирже, сообщает ТАСС. Проданный объем составил 0,36 тысяч тонн. Реализован автомобильный бензин АИ-92, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил о завозе импортного топлива в Россию для насыщения внутреннего рынка. Он также рассказал, что правительство рассчитывает на улучшение ситуации с топливом после завершения ремонта ряда НПЗ. По итогам июля Россия нарастила импорт легковых автомобилей из Китая до 1,39 миллиарда долларов. Это стало максимумом с ноября 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР. В месячном выражении закупки увеличились на 15%, а в годовом в 2,2 раза. В прошлом месяце Россия стала крупнейшим покупателем китайских автомобилей. В тройку импортеров также вошли Великобритания и Бельгия. Овощи, ягоды и грибы стали самыми популярными вариантами заготовок россиян. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на аналитиков. Согласно данным исследования, овощи запасают 30% респондентов, ягоды 15%, грибы 6%, а фрукты, зелень и пряные травы по 3%. В целом, наиболее популярным способом для сохранения продуктов на зиму стала заморозка. Около четверти респондентов солят и маринуют продукты, а 18% варят варенье и компоты. Предпочтения в способах хранения различаются в зависимости от пола. Женщины обычно выбирают банки, крышки и закаточные машинки, а мужчины отдают предпочтение морозильным камерам и вакуумным упаковщикам. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на campgeta.t2.ru.
11: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
12: «Корона».
13: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
19: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Авторадио.

Ну, сами знаете, если ничего не делать, ничего и не будет. Так что мы с вами забываем про это само, делаем при этом громче авторадио и ловим вдохновение для своей бурной деятельности. Кстати, кипит работа и на международном музыкальном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна 2026», который проходит в Казани с 20 по 26 августа. Уже завтра первый конкурсный день, который посвящен хитам Юрия Антонова, ведут этот вечер Мурзилки Лайф, звезды авторадио Брагин, Гордеева и Захарова. Обязательно посмотрим и послушаем, отметим новые таланты и скажем спасибо уже нашим любимым друзьям. Полине Гагариной, Диме Билану, Люсе Чеботиной, Джонни, Анне Асти и многим другим, которые исполнили гимн «Новой волны». Он уже в эфире авторадио.

0: Реклама.
1: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром-участником. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
2: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscal.ru.
3: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
4: Тополиный пух, жара, июль.
5: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 13:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Академик РАН назвал самую опасную в мире инфекцию. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Самая опасная в мире инфекция – это грипп. Каждый сезон он уносит больше жизни, чем такие заболевания, как лихорадка Денге или Эбола, рассказал ТАСС эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Он также отметил, что сейчас в мире проявляет активность холера. Однако россиянам переживать по этому поводу не стоит, поскольку она не распространяется по стране. В то же время академик предупредил о высоких рисках заражения кишечными инфекциями, особенно в сезон овощей, фруктов и ягод. По словам специалиста, опасность в этом направлении представляют и предприятия общепита.
0: Про Крым.
2: Крымский курортный город Евпатория полностью обесточен. Водоснабжение ограничено из-за низкого напора. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Виталий Оганесян в телеграм-канале. Он уточнил, что ведутся аварийно-восстановительные работы. В многоквартирных домах обеспечен доступ для набора воды на первых этажах. Водовозки выезжают по заявкам населения, отметил чиновник. Детские сады работают в режиме сокращенного дня, а движение трамваев остановлено, добавил Оганесян. Ранее Крымэнерго сообщила, что ограничение подачи электроэнергии действует по всей республике из-за повреждений энергетических объектов после ночной беспилотной атаки ВСУ. Ситуация осложнилась на северо-западе и востоке региона.
0: Про мошенников.
2: Мошенники накануне 1 сентября звонят россиянам под видом курьеров цветов и просят назвать код из СМС с целью кражи личных данных. Об этом ТАСС напомнила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Она отметила, что этот код на самом деле может быть кодом подтверждения входа на госуслуги в банковское приложение или другой важный сервис. Передав его, граждане открывают мошенникам доступ к своим личным данным и счетам. Эксперт подчеркнула, что коды из СМС нельзя сообщать никому.
0: Про нас.
2: Только четверть опрошенных россиян довольны соотношением работы и всего остального в их жизни. 35% сказали, что у них баланс не критично сдвинут в сторону карьеры. Еще 32%, что работы у них намного больше, чем хотелось бы. При этом 7% ответили, что предпочли бы работать больше в надежде больше зарабатывать. Аналитики также выяснили, что женщины и мужчины от рабочей нагрузки страдают в равной степени. Почему работа забирает много времени у россиян, в беседе с авторадио рассказала HR-специалист Зуля Лоикова.
3: Работа в нерабочее время – это первое. Многие, кстати, подрабатывают у нас с основной работы. То есть не хватает денег, либо они вот пытаются догнать инфляцию, трудятся по вечерам или выходные. Это вот самый яркий такой пример дисбаланса. И вот эти люди как раз хотят больше уделять времени вне работы. Второе – это высокая рабочая нагрузка. То есть у нас в текущей конъюнктуре рынка – это прям ключевой фактор. Именно нагрузка высокая, потому что перераспределяется за счет того, что нехватка персонала, это дополнительные дефицит голосования, дополнительные какие-то чаты.
2: Эксперт также отметил, что часть россиян тратят много времени на дорогу, на работу и обратно. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Тут, конечно, у нас Юлианна Караулова, и я солидарна. Я, Олеся Соболева, из тех, кто любит погорячее. Если уж лето на календаре, то пусть будет жара. Но август, конечно, бережет москвичей и гостей столицы. Где у нас под 30? В Самаре и в Сочи. Вот там, наверное, и купальный сезон продолжается. Горячий привет в каждый город вещания авторадио. Номер один. Делайте громче. И всего вам лучшего.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта. Клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 33 градуса, ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса, ветер северо-западный, 8 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская, 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. От 10.10 августа до 10.00 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
3: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Радио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Родители школьников имеют законное право оформить оплачиваемый отпуск на один день. Чтобы присутствовать на торжественной линейке, 1 сентября нужно вовремя подать заявление работодателю на отпуск или отгул. Об этом телеканалу 360 рассказала преподаватель юридического факультета финансового университета при правительстве Марина Пронина. Она подчеркнула, что это важно делать заблаговременно. В соответствии с трудовым кодексом график отпусков утверждается за 2 недели до начала года, и если работник хочет получить оплачиваемый отпуск на один день вне утвержденного графика, заявление стоит подавать за 7-10 календарных дней. Эксперт добавила, что работодатель вправе отказать в отпуске даже на один день, если это приведет к перебоям в работе предприятия. Росстандарт планирует разработать 373 ГОСТа в сфере строительства в этом и будущем годах. В программу национальной стандартизации на этот год уже включили более 70 новых тем, связанных со строительной отраслью, передает РИА Новости. Уже подготовлен проект ГОСТа по содержанию и ремонту подвалов и технических подполий. Еще один документ будет классифицировать виды работ при капремонте общего имущества в многоквартирных домах. Кроме того, разрабатываются стандарты для технологий умного дома, современных строительных технологий и инженерных систем. Мощный ливень прогнозируется в Москве в ночь на пятницу. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, дождь начнется сегодня вечером примерно в 8-9 часов. Уже ночью он перерастет в настоящий ливень. Выпадет 10 литров воды на квадратный метр. Синоптик также обратил внимание, что до конца дня температура воздуха в российской столице поднимется до 24 градусов. Такой показатель превышает климатическую норму. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
5: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Авторадио.

0: Реклама.
1: Диагностика и лечение заболеваний молочных желез. Врач-онколог-мамолог Мишенькин Павел Николаевич. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Блакова встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда 1 кг цветочного в подарок.
6: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
7: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
6: Кажется, мне тоже туда надо.
7: Тогда пойдем вместе.
8: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
9: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищите мебель. Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
12: Ресторан «Волжанка» приглашает на бизнес-ланчи ежедневно по будням с 12 до 16 часов. А если нет времени, скачайте приложение «Бал Волжанка» или сделайте заказ по телефону 8-937-2-555-444. Приятные цены и щедрые порции гарантируем. Академика «Жук» 10А.
13: Трудно дышать без капель?
14: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
13: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
14: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 14.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России призвали установить единый базовый оклад для медработников. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: В России следует установить единый базовый оклад для медицинских работников, размер которого будет составлять не менее 4 МРОТ. Об этом заявил ректор Высшей школы организации управления здравоохранения Гузель Улумбекова, передает газета.ру. Эксперт считает, что благодаря повышению оплаты труда врачей и средних медицинских работников удастся остановить отток кадров из отрасли. По мнению Улумбековой, базовый оклад медработников

0: во всех частях страны должен составлять 65-70% от фонда оплаты труда. Оставшаяся часть заработной платы должна дифференцироваться коэффициентами по региону в зависимости от нагрузки. Однако сам базовый оклад нужно сделать одинаковым.
1: Про выборы.
0: Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму в 62 странах, которые считаются недружественными. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям Максим Райдер. По его словам, голосование будет доступно в государствах, где работают российские загранучреждения. При этом Райдер отметил, что в недружественных странах организация выборов осложняется сокращением штата российских диппредставительств. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва назначены на 20 сентября. Голосование пройдет в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября.
1: Про нововведение.
0: С 1 октября будущего года в России заработает новый ГОСТ на электросамокаты и гироскутеры. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Документам будут обновлены требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для средств индивидуальной мобильности. Все это призвано сделать транспорт более безопасным и снизить риски ущерба как для водителей, так и для окружающих. Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года для средств индивидуальной мобильности, который определяет требования к безопасности, классификации такого транспорта, вводит ограничения по скорости и прочее.
1: Про фестивали.
0: Масштабный фестиваль «Четыре лапы фест» снова приглашает в Измайловский парк любителей животных. Праздник для заботливых хозяев и их питомцев состоится 22 и 23 августа. Гости фестиваля могут принять участие в конкурсах, послушать выступления артистов, посмотреть кино под открытым небом. На празднике можно не только развлечься, но и совершить доброе дело, помочь питомцам из приютов и даже забрать домой нового друга. Главная цель фестиваля – развивать pet-friendly сообщество и популяризировать ответственное отношение к животным. Вход на фестиваль свободный.
1: Про авторадио.
0: Ровно 3 недели остается до 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Он пройдет 10 сентября. Как вы знаете, этот сезон у нас особенный. Мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши желания. А вы охотно делитесь с нами своими мечтами. Мы знаем, что среди вас есть люди, которые хотят попить кофе с Полиной Гагариной, отправиться в путешествие на лайнере, увидеть Японию или Китай, получить стартовый капитал для бизнеса, завести породистого скакуна. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.

Я должна с вами этим поделиться. Жила я 37 лет и только сегодня узнала, что, оказывается, ревущий смайлик выражает не грусть, а в основном смех до слез. Это самые популярные эмодзи прошлого года, а я по старинке на письме указываю вот эти вот смеющиеся смайлики, выражая тем самым радость. А оказывается, нет, надо ревущие ставить. Будьте в тренде. Я, Олеся Соболева, в том числе. Настраивайте все свои гаджеты на главное автомобильное радио страны.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 33 градуса. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 18, плюс 32 градуса. Ветер северо-западный 8 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури, челный холод 60 грамм, 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
3: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
8: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
9: Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
11: 44-82-81.
12: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что была со мной, бережно храня нашу любовь.
13: Ты включай.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. В Москве готовы принять американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткофа. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. По его словам, конкретных дат визита пока нет, однако контакты с российской стороной продолжаются. Ранее в Министерстве иностранных дел также заявляли, что при необходимости поездку Кушнера и Уиткофа в Москву смогут организовать оперативно. Цены на вторичное жилье в России растут заметно быстрее, чем на новостройки. Как пишут «Известия» со ссылкой на данные Центрального банка, в первом квартале этого года квадратный метр готового жилья подорожал на 10,4% по сравнению с концом 2025-го. В новостройках рост составил 2%. Одной из причин эксперты называют снижение ипотечных ставок, из-за которого часть спроса перешла на вторичный рынок. В ближайшие 7 лет в России сохранится спрос на инженеров, врачей, педагогов и квалифицированных рабочих. Об этом пишет газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на прогноз Минтруда. При этом эксперты отмечают, что даже в востребованных профессиях специалистам придется осваивать новые технологии. Искусственный интеллект будет менять привычный набор задач, но при этом не заменит человека полностью. Одним из главных преимуществ на рынке труда станет способность быстро учиться, осваивать новые инструменты и адаптироваться к изменениям. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МВФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
14: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Экслантикс ЕТ. Первоклассный комфорт Экслантикс ЕТ8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
15: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru 12+.
18: Авторадио.

0: Реклама.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
0: Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Сербия попросила Россию помочь в борьбе с лесными пожарами. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Российские спасатели помогают Сербии бороться с крупным лесным пожаром. Как сообщает МЧС, Ил-76 со специалистами прибыл в республику и уже совершил первый вылет, сбросив на очаги возгорания 42 тонны воды. Огонь охватил больше 3500 гектаров заповедной территории Делиблацка-Пешчара. Тушение осложняют сильный ветер и аномалия. Аномальная жара. В операции также участвуют два вертолета К-32 российского производства. По данным местных СМИ, борт направили в Сербию по поручению Владимира Путина в ответ на просьбу Белграда.
3: Про работу.
2: Настойчивые требования работодателя уволиться по-хорошему могут быть признаны неправомерными. На это указал Второй кассационный суд общей юрисдикции при рассмотрении трудового спора. Сотрудника банка сначала пытались убедить расторгнуть договор по соглашению сторон, а после отказа ему увеличили нагрузку и сократили сроки выполнения задач. В результате мужчина написал заявление, прямо указав, что увольняется из-за давления. В суде подчеркнули, что увольнение по собственному желанию должно быть добровольным. При рассмотрении таких споров необходимо учитывать реальные обстоятельства, а не только

0: сам факт подачи заявления. Юрист Алексей Горелов в беседе с Авторадио рассказал о том, как работнику действовать, если его пытаются вынудить уйти.
1: Первое, что нужно делать, это четко изучить свой трудовой договор и свои должностные обязанности, чтобы четко понимать, что входит в его обязанности, что не входит, и четко соблюдать со своей стороны все действия по договору. При этом нужно исполнять четко те действия, которые прописаны в инструкции, и те распоряжения, которые дает непосредственно руководитель, но желательно от руководителя просить их в письменном виде, чтобы не было потом разногласий. Дополнительно, когда мы понимаем, что ситуация близка к тому, что нас выдавливают с рабочего места, лучше делать аудиозапись путем фиксации на диктофон, либо при помощи мобильного телефона. Это поможет и сохранить ту картину, которая имела место быть, и поможет доказать в суде те фактические обстоятельства и те варианты давления, которые были оказаны на работника.
0: Кроме того, эксперт советует заручиться поддержкой коллег, которые при необходимости смогут выступить свидетелями.
2: Про автомобили.
0: Госкомпания «Автодор» призывает водителей внимательнее относиться друг к другу на многофункциональных зонах вдоль трасс. В конце лета поток машин на магистралях заметно вырос, и поэтому на заправках и площадках отдыха стало значительно больше людей. В госкомпании советуют не оставлять автомобиль у колонки после заправки. Машину лучше сразу переставить на парковку и уже потом отдыхать или перекусывать. Водителей также просят соблюдать схему движения, не блокировать проезд и не пытаться резко встраивать в очередь. На территории АЗС запрещено курить, а во время заправки также нельзя заводить двигатель. Госкомпания также информирует, что за помощью на скоростных трассах необходимо обращаться в службу аварийных комиссаров по короткому номеру звездочка 2323. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио.

третьего разряда бывает и повыше, ну, по крайней мере, когда речь идет про игру «Много денег», когда речь идет про счастливый сезон. И действительно, благодаря Авторадио ваши мечты воплощаются в реальность. Дорогие, зайдите на сайт Авторадио, замените гудок мобильным на наш фирменный гимн. Пользуясь удобным сервисом, поделитесь своей мечтой. В рамках суперфиналов Авторадио эти мечты и реализует. Мы приближаем третий суперфинал 10 сентября. Он состоится, запомните эту дату и, конечно же, решите, что для вас самое главное, и будьте готовы это получить. И сегодня мы обязательно сыграем, и сыграем на 23 тысячи рублей, учитывая, что наш партнер все удвоит, математика простая, 46 тысяч будет на кону, так что могу пожелать удачи и внимательности прослушивания эфира. Знать, какая песня прозвучала. По-моему, проще не бывает. Иван Прудников, «Страна, привет», и, надеюсь, вы свои победы также предвкушаете.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 33 градуса, ветер юго-восточный, 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 32 градуса, ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
3: УЗИ сосудов, суставов, сердца и других органов. Врачи ультразвуковой диагностики Петрушенко, Минакова, Якимова. Диагностический центр Гиппократ. 927-225-60-69.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
10: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
9: Кажется, мне тоже туда надо.
10: Тогда пойдем вместе.
11: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
12: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
13: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
14: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Изменения в транспортном законодательстве затронут сразу несколько направлений гражданской авиации. Как сообщили в Минтрансе, новые правила начнут действовать с 1 сентября. Для ветродромов установят требования к аварийно-спасательному и противопожарному обеспечению полетов, а также готовности служб и техники. Кроме того, изменится порядок регистрации гражданских воздушных судов и проведения контрольных полетов. Ведомстве отмечают, что требования для ветродромов синхронизированы со стандартами Международной организации гражданской авиации. Центральный банк сообщил, что системно значимые банки готовы к запуску оборота цифрового рубля в России с 1 сентября. Экономист Василий Колташов рассказал телеканалу 360, что пользоваться цифровыми рублями, вероятно, можно будет примерно так же, как и обычными деньгами. При этом по счетам с цифровыми рублями проценты начисляться не будут. Возможности использования такой валюты за границы будут зависеть от отдельных соглашений Центробанка. Российская молодежь стала меньше курить и употреблять алкоголь. Об этом рассказал главный внештатный детский хирург Минздрава Дмитрий Морозов. По его словам, положительная динамика среди подростков и молодых людей уже заметна, а важную роль в формировании здоровых привычек играет семья. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что за 6 лет распространенность курения в России снизилась более чем на 27%, а потребление спиртного на 11%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно, а работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
10: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru, АО Т-банк.
11: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
12: «Корона».
13: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
16: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
11: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Авторадио.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром участникам. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
2: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliver-school.ru.
3: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10-8-937-2-555-444.
4: Столовая «Рус» – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
5: Тополиный пух, жара, июль!
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России изменятся правила техосмотра автомобилей. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра, которые должны вступить в силу с 1 сентября следующего года. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на проект ведомства. Главное изменение касается автомобилей такси. Операторы смогут проверять по реестру, есть ли у машины разрешение на перевозку пассажиров. Если автомобиль зарегистрирован как такси, то диагностическую карту оформят с учетом более частых сроков техосмотра. Помимо этого, перед проверкой специалисты будут сверять не только ВИН и номера кузова, но также госномер, марку, модель и категорию машины. Технические требования к автомобилям при этом менять не планируют.
2: Про ЖКХ.
1: К 2030 году половина рабочих процессов в строительстве и сфере ЖКХ должна быть связана с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на замглавы Минстроя Константина Михайлика. Для этого планируют внедрить три основные цифровые платформы. Они будут управлять строительством, коммунальной инфраструктурой и проектом «Умный город». По словам Михайлика, первые показатели для регионов и федеральных ведомств на этот год уже определены.
2: Про мошенников.
1: Перед началом учебного года мошенники пытаются заработать на абитуриентах и их родителях. Аферисты предлагают за деньги ускорить зачисление или якобы забронировать место в высшем учебном заведении. Об этом предупредила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. Она советует проверять информацию только на сайте вуза, либо на госуслугах, или в личном кабинете абитуриента. Эксперт также напомнила, что официальное поступление не предполагает переводов денег посредникам или физическим лицам.
2: Про школу.
1: Математика оказалась самым сложным предметом для учеников начальной школы. Это следует из шкалы трудности учебных предметов СанПин. Для 1-4 классов математика получила максимальные 8 баллов. Следом идут русские и иностранные языки. У них по 7 баллов. Информатика и окружающий мир получили по 6. О том, почему именно математика требует от младших школьников больше всего усилий, Авторадио рассказал учитель начальных классов Илья Исаев.
3: Она заслуженно занимает первое место.

0: учиться. И тут дело даже, наверное, не в сложности, а в природе мышления младшего школьника. Первоклассники, у них доминирует наглядно-образное мышление, наверное, в большей степени. А математика, особенно на начальном этапе, это первый серьезный вызов абстракции. Потому что мы требуем от ребенка оперировать числами, которых он не видит, то есть они у него не перед глазами. Удерживать в голове какие-то условия задачи, выстраивать логические цепочки. Это колоссальный труд для мозга. И вот мы, учителя начальных классов, сравниваем это с тяжелой атлетикой для ума. Потому что русский язык — это про память и правила, а математика — это про понимание связей. И если ошибка в одном действии, здесь она разрушит все решение. И это давит и психологически.
1: По словам эксперта, больше всего трудностей у младших школьников вызывают текстовые задачи, внетабличные умножения и примеры со скобками. При этом самыми легкими предметами по шкале Санпин названы физкультура, технология, музыка и ИЗО. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио.

однозначно взойдет. Да и в целом завтрашний день должен быть лучше предыдущего. По крайней мере, к этому стремиться. Имеем полное право. Этим мы будем заниматься в делах личных, персональных. Ну и, конечно же, эфир Авторадио будет только в этом поддерживать. Добрым словом и, разумеется, искусством сложения семинода. В студии Иван Прудиков, «Страна». Еще раз привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО

0: действительно на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 33 градуса, ветер юго-восточный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 32 градуса, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Балаково, встречай! Выставка меда от Российского союза пчеловодов. Свежий, качественный, натуральный мед и продукция пчеловодства. С 12 по 21 августа. Возле ТЦ «Энергетик». При покупке 3 кг сортового меда, 1 кг цветочного в подарок.
5: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: Реклама на Авторадио.

Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Интерес абитуриентов к колледжам устойчиво растет. Об этом РИА Новости заявил министр просвещения Сергей Кравцов, подводя итоги основного этапа приемной кампании. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом. Всего за время кампании документы направили 3 миллиона 800 тысяч абитуриентов, а из них почти 3 миллиона претендовали на бюджетные места. В среднем конкурс составил около 3 заявлений на одно бюджетное место. Россия в июле вышла на первое место среди крупнейших покупателей грузовых автомобилей из Китая. Об этом свидетельствуют данные таможенного управления КНР, которые приводят РИА Новости. Еще месяцем ранее Россия занимала в этом рейтинге четвертое место. Подняться на первую строчку удалось за счет роста импорта до максимального уровня с начала года. В июле поставки китайских грузовиков в Россию увеличились почти на 20% по сравнению с июнем. В тройку крупнейших покупателей также вошли Мексика и Вьетнам. Три четверти россиян время от времени задумываются об увольнении на фоне эмоционального напряжения. На таких результатах исследования Академии социальных технологий пишет газета «Известия». Социологи пришли к выводу, что большинство сотрудников, сидя в офисе, часто ищут новую работу. При этом 80% респондентов за последний год хотя бы несколько раз испытывали полное отсутствие желания выходить на работу. Лишь 12% заявили, что таких мыслей у них никогда не было. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
13: Финальный отчет. Только до 6 сентября. В театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов. Около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет». Романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочет пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Авторадио.

0: Реклама.
1: Безболезненно, бескровно, с косметическим эффектом удалит новообразование кожи хирург-онколог Мишенькин. Диагностический центр Гиппократ 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите мебель. Стоп. Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
8: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
9: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук, 10А, 8-937-2-555-444.
10: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
11: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
10: Кажется, мне тоже туда надо.
11: Тогда пойдем вместе.
12: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
13: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
14: Скидка 15% на пластические операции все лето.
13: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
15: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
16: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия расширит географию строительства атомных электростанций. Подробнее далее.
0: Про главное.
1: Новые энергоблоки АЭС планируют размещать на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом Владимир Путин заявил на совещании по развитию атомной энергетики, передает Москва-24. По его словам, в России предполагается ввести около 30 гигаватт новых атомных мощностей, в том числе за счет малых АЭС. Это позволит заменить энергоблоки, которые постепенно вырабатывают свой ресурс, а также увеличить общую мощность атомной генерации. Президент также заявил о необходимости развивать серийное производство типовых энергоблоков и наращивать выпуск оборудования для атомной отрасли.
0: Про мигрантов.
1: Около 70 тысяч иностранцев не смогли въехать в Россию с начала эксперимента по сбору биометрии. Об этом сообщили в МВД. Всего за это время данные для въезда сдали около 14 миллионов человек. На пограничном контроле иностранцев проверяют по фотографии и отпечаткам пальцев. В ведомстве отмечают, что система позволяет выявлять тех, кому ранее запретили въезд, но они при этом сменили персональные данные и попытались вернуться в страну. Эксперимент действует с декабря 2024 года. Изначально биометрию собирали только в нескольких московских аэропортах и одном автомобильном пункте пропуска. Однако этим летом систему расширили еще на 11 пунктов в разных российских регионах.
0: Про автомобили.
1: Доля контрафактных запчастей и автотоваров в России может достигать 30-40%. Об этом пишет журнал «За рулем» со ссылкой на данные участников рынка. По результатам исследования, больше половины россиян в этом году сталкивались с некачественными товарами для автомобиля. Среди них технические жидкости, фильтры, детали подвески, электронные компоненты и элементы тормозных систем. Подробнее о том, что именно стоит за понятием контрафактных автозапчастей и на что стоит обращать внимание при их выборе, Авторадио рассказал автоюрист Александр Холодов.
2: Контрафакт – это достаточно растяжимое все-таки понятие. Наверное, мы предполагаем, что контрафакт – это, значит, плохая подделка. Но в первую очередь контрафакт – это то, что произвели без согласия правообладателя. Поэтому здесь вот говорить, что 40% подделки – плохие запчасти. Но, наверное, большая какая-то доля из них плохих есть, но это не 100%. Да? То есть, может быть, даже какие-то и лучше. А вот если мы говорим вообще про качество запчастей, да, то у нас, на мой взгляд, нет никакой процедуры проверки, контроля. То есть это, в принципе, забота, по большому счету, владельцев бренда, то здесь имеет смысл какому-то хорошему сервису довериться, который имеет определенный не только опыт, но и уже какую-то историю взаимодействия с теми или иными там запчастями.
1: По данным исследования, среди тех, кто сталкивался с контрафактом, почти 79% покупали моторные масла или другие технические жидкости. С поддельными фильтрами столкнулись около 41% опрошенных, а с деталями подвески примерно треть респондентов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит,

0: песни, которые не узнать не представляется возможным. Для слушателей в данный момент это самая настоящая роскошь. 23 тысячи в банке. Наш партнер все удвоит. Играем на 46 тысяч. Поэтому песню закрепили, запомнили. Надеюсь, гимн Авторадио у вас звучит в мобильное место гудков, потому что мы готовы приступать. Рулетка вот-вот остановится.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, однозначно сбываются. Для Авторадио нет ничего невозможного. Вы также это уже запомнили, закрепили с этой мыслью. И двигаемся вперед. Озонбанк шаг-шаг двигается также вместе с нами. Во-первых, Озонбанк — это также для наших слушателей прекрасно, потому что Озонбанк, собственно, все выигрыши и удваивает. Дополнительный суперфинал в конце года также обязательно состоится. Но давайте обо всем по порядку. Ну, правда, нужно двигаться как бы от шажочка к шажочку, да? И хотя, можно ли третий суперфинал предстоящий называть шажочком? Нет, это серьезный шаг к вашей мечте. Этот серьезный шаг случится 10 сентября. В общем, меньше слов, больше дела. Третий миллион из пяти действительно закончится 10 сентября. 10 сентября ваша мечта станет реальностью. Для этого мечтой нужно поделиться. Официальный сайт Авторадио. Заходим. Гудки. До свидания. Гудки. Долой. Гудки. Не нужны. Устанавливайте наш гимн. Все как раньше. Все как мы привыкли за много лет. Просто в данном случае удобный сервис вам предлагает мечтой поделиться. Вы это делаете. Вуаля. Все. Вопрос решенный. Вы полноценный участник, каждый день претендуете на деньги 10 сентября на мечту. Коротко, понятно, по делу. А значит, что? Значит, нужно действовать. Нужно остановить рулетку. В общем-то, этим прямо сейчас и займемся. Вуаля, сделано. Звонить мы с вами будем в Москву нашему слушателю по имени Денис, который хочет квартиру в Москве. Многие хотят. Мечта прекрасная, мечта дорогая, богатая, по-другому и не скажешь, но, опять же, мечта вполне себе реализуемая. Может быть, даже 10 сентября это случится. Пока, как было сказано ранее, можем предложить Денису в сумме 46 тысяч рублей, что тоже очень даже хорошо. Давайте позвоним. Конечно же, будем верить в то, что гимн Авторадио. Гимн Авторадио все слышали? Правильно, гимн Авторадио никто в данном случае не слышал. Такое тоже случается, такое бывает. И вы знаете, в таких случаях я люблю говорить, что учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Вот что важно. Мы видим мечту Дениса, да, номер выпадает. Это говорит о том, что Денис-то зашел на сайт Авторадио, да, он был готов к нам присоединиться. Но гимн Авторадио куда-то пропал. А вот вы проверяйте, чтобы он был на своем месте. Я уверен, что Денис тоже с этим вопросом разберется, желательно пораньше, но к 10 сентября точно нужно успеть, и, возможно, мечта, квартира в Москве также станет реальностью, тем более за свою историю Авторадио 4 квартиры разыграла. Почему бы пятая юбилейная не досталась Денису? Но это пока так. Мысли вслух. Для начала нужен гимн Авторадио. Также мне нужно запустить рулетку. Все готово, все сделано. В банке по-прежнему 23 тысячи рублей. Это также приятная сумма. Все остается на своих местах. И сегодня мы еще обязательно сыграем. Маленькая подсказка, маленький намек. Ну и, конечно же, помним о том, что в конце года, как и обещали, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей в дополнительном суперфинале. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Нужны действия. Этим и займемся.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 28 градусов. Ветер северный, 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 32 градуса. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-0013-160. Не является публичной офертой.
3: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури. Челный холод 60 грамм 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
4: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
0: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Закажи жалюзи на Минской 16 и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
6: В Центре проктологии «Омега Клиник» представлены все самые современные методы диагностики, лечения и профилактики геморроя. Мы с максимальным тактом подходим к деликатным проблемам наших пациентов. С помощью малоинвазивных методик и консервативных методов наши врачи избавят вас от геморроя за один час.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Выпускники 9 классов, которые не сдали государственную итоговую аттестацию, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. При этом за ними сохранится право продолжить освоение программы основного общего образования. В ведомстве также отмечают рост интереса к колледжам и техникумам. В этом году в среднем на одно бюджетное место поступило 3,2 заявления. Осенью вероятность подхватить ОРВИ обычно возрастает из-за похолодания и увеличения числа контактов между людьми. Врач-терапевт Андрей Кондрахин отметил, что первая волна заболеваемости может начаться после возвращения людей из отпусков и с началом учебного года. Для профилактики врач советует регулярно мыть руки или использовать санитайзер. После возвращения домой стоит сменить одежду, чтобы снизить вероятность занести инфекцию в помещение. Также специалист рекомендует чаще проветривать комнаты. Россия в июле вышла на первое место среди покупателей китайского пива. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные таможенного управления КНР. За месяц поставки в Россию составили 7 300 000 долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли. По объему закупок Россия обошла Гонконг, который в июле импортировал китайского пива на 6 300 000 долларов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимату. Москва. Улица Красная Брезня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
5: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
13: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу! Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому!
17: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Столовая.ру – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23. Бывший узел связи.

0: Рок.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам кредитные карты, кредитная карта Платинум. Срок акции бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
11: «Корона».
12: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В регионы направят новые машины скорой помощи. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Правительство выделило почти 1 миллиард 30 миллионов рублей на обновление парка скорой помощи в регионах. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин. За счет федеральных средств закупят 196 автомобилей российского производства класса В. Новые машины направят в 18 регионов, которые больше всего нуждаются в обновлении парка. В их числе Алтай, Бурятия, Карелия, Хабаровский край, а также Иркутская, Омская, Свердловская и Ярославская области.
2: Про нововведение.
1: Росстандарт утвердил первый ГОС для электрических средств индивидуальной мобильности – электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сегвеев. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на приказ ведомства. Документ устанавливает единые требования к конструкции устройств, их маркировке, комплектации и испытаниям. Отдельное внимание уделено безопасности аккумуляторов и зарядки, чтобы снизить риск возгораний. При этом ГОС не регулирует движение СИМ по дорогам. Это по-прежнему относится к правилам дорожного движения. Новый стандарт вступит в силу 1 октября 2027 года.
2: Про зарплату.
1: Базовый оклад медицинских работников в России предложили установить на уровне не менее 4 МРОТ. Об этом газете «РУ» заявил ректор Высшей школы организации управления здравоохранением Гузель Улумбекова. По ее мнению, единый базовый оклад должен действовать во всех регионах и составлять 65-70% от общей зарплаты. Оставшуюся часть можно рассчитывать с учетом региональных коэффициентов и нагрузки. Эксперт считает, что повышение оплаты труда поможет сократить отток врачей и среднего медицинского персонала из отрасли.
2: Про погоду.
1: Сегодня вечером в Москве ожидаются дожди. По данным Центра погоды ФОБОС, с запада к столице подходит атмосферный фронт. Днем воздух прогрелся до 23 градусов, а атмосферное давление держится ниже нормы. Небольшие осадки возможны также ночью и утром в пятницу. Подробнее о том, какой будет погода после прохождения фронта и чего ждать москвичам в выходные, на Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
3: После небольших осадков вечером в четверг и температур от 18 до 20 градусов, соответственно, это именно вечером, нас ожидается очень неплохой и даже климатически нормальный уикенд. И в пятницу, и в субботу, и в воскресенье все метеорологические параметры, температура воздуха, влажность, атмосферное давление и даже содержание кислорода в воздухе будут в рамках нормы, что, несомненно, приятно. Это значит, что в пятницу температура воздуха днем в Москве плюс 22-23, в субботу 22-24 и в воскресенье от 22 до 25 градусов. Также будут и облака, и солнце, и временами дожди. Но дожди непродолжительные, небольшие и, как правило, все-таки локального характера.
1: Ранее в гидрометцентре также отмечали, что москвичам пока рано готовиться к осени. По словам специалистов, в ближайшее время погода в столичном регионе будет типичной для конца лета. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

0: друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Таки добрый вечер!
2: Здравствуй, страна!
1: Привет! Шоу «Мурзилки Лайф» в эфире.

0: вернулись из отпуска. Чему несказанно рады.
1: Вообще-то же почти неделю как вышли, Брагин.
2: Ну, знаешь, он, видать, еще не весь вышел.
0: Да, я не весь вышел. Пока еще загар вот еще виден. Да. Лет, кстати, не закончилось. И вообще просто хочу продлить удовольствие всем. Поэтому больше легкой музыки, солнечное настроение в эфире, вкусные напитки.
1: Безалкогольные.
0: Естественно, безалкогольные. Мы же на первом автомобильном радио. У нас и так, собственно, всегда приподнятый градус, без всякого допинга. Так что давайте начинать, друзья. Итак, здесь Брагин.
1: Гордеева.
2: Ну и Захар.
0: Шоу «Гостей новостей». Движение только вперед.
3: Вечернее шоу.

0: Давайте начнем обзор новостей. Обзор это самый начну с такой фразы философской, что мы говорим про высокую стоимость нового автомобиля. Действительно, сейчас машины значительно подорожали. А вот знаете, коллеги, сколько может стоить БУ-машинка?
1: Ну, зависит, извините.
0: Зависит. Так вот, сообщаю вам, что McLaren F1 GTR, который раньше принадлежал барабанщику группы Pink Floyd Нику Мейсону, установил новый ценовой рекорд на аукционе Сотбис, несмотря на участие даже в двух авариях. Итак, итоговая стоимость лота составила почти 34 миллиона 650 тысяч долларов, что сделало суперкар самым дорогим автомобилем британского происхождения, который реализовали на открытых торгах. А вы говорите БУ, но в ХС.
1: 34 миллиона?
0: Да, 650 тысяч.
2: А из-за чего круче? Из-за того, что он был там
0: именитый, звездный? Из-за того, что он там и... Нет, из-за того, что он изначально принимал участие в Лимане. Это был полный прототип, который в том числе действительно участвовал и в F1, но не он, а именно прототип. Ну и помимо того, что он принадлежал барабанщику Pink Floyd.
1: Все-таки раритетный этот автомобиль. Извини, если Мерседес Высоцкого опять-таки будут продавать, я думаю, он тоже будет недешево стоить.
2: Но не столько. Он в формуле не участвовал.
1: Он в форуме не участвовал, но извините, на нем Высоцкий.
0: Кто на нем ездил?
1: Да.
2: Пакуем вещи и переезжаем в Ярославль. Ну, или во Владимир. Финансовый университет при российском правительстве опубликовал оценку миграционных населений, вернее, миграционных настроений населения. Вот теперь известна пятерка городов, наиболее привлекательных для переезда. То есть, вот, например, там, если человек задумался переехать, то куда он может рвануть в рамках своей страны? Люди, естественно, выбирают, где им будет лучше. Высокое качество жизни подразумевает хорошее здоровье, опирающееся на качественную медицину в населенном пункте, доступность образования культурных ценностей, возможность участия в общественных делах, общественное уважение, безопасность и многое другое. Всего в исследовании участвовало 69 российских городов, и вот в итоге в первой пятерке городов с высокой миграционной привлекательностью оказались Ярославль, Владимир, Сочи, Калининград и Новороссийск.
1: Сейчас теща позвоню. Мы обратно переезжаем,
2: да,
1: мама.
2: Да.
1: Она скажет, да-да, не-не-не, спасибо.
2: Живите там у себя, мучитесь
1: да,
2: в
1: да,
2: Москве.
1: Да, да. Еще одна новость. Финансовый маркетплейс Выберу.ру опубликовал результаты исследования, ради чего готовы экономить и копить средства наши граждане. Так вот, на первом месте покупка квартиры или дома. Это понятно. Это самое главное, пожалуй, приобретение. Далее у нас идет автомобиль, возвращаясь к Макларену.
0: Да-да-да-да.
1: На третьем месте путешествие, четвертое — на поддержание здоровья, ну а далее образование, покупка мебели, крупной техники и так далее. А что мешает накопить необходимую сумму? Ну, ответы распределились следующим образом. Недостаточный доход, понятно. Непредвиденные расходы, которые, к сожалению, случаются. Вот зубы, например. Рост цен и инфляция. Сложность отказа от привычного уровня потребления. И, как выяснилось, чаще всего участники исследования готовы экономить на одежде и обуви. То есть, есть-то все-таки надо, а вот одеваться можно, в принципе, и попроще как-нибудь. Да и старых вещей полно. Ну, в общем, мы сегодня отмечаем. Открываем мы сегодня в нашем лайв-чате свинью-копилку.
2: Копите ли вы на что-то? И если да, то на что конкретно вот сейчас, в данный период? И удавалось ли когда-нибудь накопить на реально крупную покупку? Похвалитесь, расскажите, как это было. Нам это реально интересно. Да? Во что вам это все обошлось? То есть, чего вы себя лишали ради того, чтобы накопить на что-то крупное?
0: А, друзья, пишите плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.
3: Спонсор АО НПФ Сбербанка. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 28 градусов. Ветер северный, 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 32 градуса. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Полный спектр амбулаторных гинекологических услуг в диагностическом центре «Гиппократ». Не откладывайте заботу о себе. Звоните 927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Балаковская Волжанка – ресторан с историей. Мы знаем, как сделать ваш праздник идеальным. Два банкетных зала – до 60 и до 200 гостей. Опытный персонал, вкуснейшая кухня, интересная подача блюд и особенная атмосфера. Балаковская Волжанка – история, проверенная годами. Академика Жук – 10, 8 937 2 555 444.
8: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
9: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
8: Кажется, мне тоже туда надо.
9: Тогда пойдем вместе.
10: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балаково.
11: Когда волосы начинают редеть, это замечаешь не сразу. Но уверенность уходит быстро. Теперь в Балаково, только в Омега-клиник, есть решение. Пересадка волос у врача Ярцевой Софьи Андреевны. Запишитесь на комплексный осмотр и консультацию уже сегодня.
12: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
13: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Помните легендарную фразу Михаила Михайловича Жванецкого, что ремонт нельзя закончить, его можно только прекратить. Ну, в 90% случаев это действительно так, но все же бывают определенные исключения. Можно попробовать его именно закончить, этот самый ремонт, пригласив грамотного дизайнера. А вот как его найти и, главное, как не нарваться на шарлатана, это уже более серьезный вопрос. Давайте поговорим об этом с экспертом. На связи с нами Кирилл Аксенов, владелец студии дизайна и компании по ремонту «Аксенов Сервис». Кирилл, добрый вечер.
1: Добрый.
2: Ну, здравствуйте.
0: Прежде всего, Кирилл, объясните, пожалуйста, а насколько вообще нужен дизайнер, когда мы планируем ремонт? Какие проблемы он помогает решить?
3: Просто русский человек же во всем разбирается. И в политике, в футболе, и сам себе дизайнер.
1: Дизайнер – это, знаете, как повар, который готовит еду. Еда вкусная получится только в случае того, если будет грамотный, опытный повар. И ремонт, успешный ремонт, его 50% вероятности – это дизайн-проект. Дизайн не просто проблемы какие-то позволяет избежать, он позволяет сделать четкий план того, куда, сколько денег будет потрачено, за какое время и какого качества на выходе будет получено. Для дизайн-проекта это очень сложно спрогнозировать, и в 99% случаев возникают ошибки, за которые приходится платить. Иногда очень много денег.
2: Просто нам нужно еще привыкнуть к тому, что дизайн — это не только про красоту, как красиво и модно оформить дом. Это действительно грамотный просто подход к тому, как провести ремонт в своей квартире.
1: Конечно, дизайн-проект — это не только картинки, это строительные чертежи, где указаны стены, из чего эти стены сделаны, провода, какие. То есть перечислять это можно бесконечно, это чертежи для строителей, это спецификация для комплектации материалов, мебели, там, отделочных материалов и так далее. Хорошо, если еще дизайнер участвует в авторском надзоре.
0: Вот.
1: И он сопровождает стройку и следит за соблюдением всех задумок в дизайн-проекте.
3: То есть получается, что... Ну, почему народ не нанимает дизайнера? Потому что, ну, вроде как дорого, да, что переплачивать лишние деньги? Но как раз дизайнер выходит тебе и сэкономит на многом, да, и ты те же самые деньги отобьешь. Так получается?
1: Совершенно верно. Он сделает максимально эффективным соотношение цена-качество. То есть человек в свой бюджет сможет закупить хорошие качественные материалы, выбрать хороших специалистов, получить качественный результат.
0: Кирилл, вот скажите, пожалуйста, я, когда делал ремонт, тоже пользовался услугами дизайнера, который перед началом ремонта предоставил мне невероятной толщины фолиант. Причем он был такой очень большой по размеру, где было написано вот абсолютно все, о чем вы перечислили. Вот такой вот фолиант, да, где и инженерное решение, и визуализация каждой комнаты, включая там санузел и так далее. Вот этот фолиант – это обязательное условие перед началом ремонта, если, естественно, мы связываемся с дизайнером и как бы говорим, окей, мы нанимаем такого конкретного специалиста. Или без этого тоже кто-то может обойтись.
1: В идеальном случае, да, это вариант, он, ну, скажем так, самый лучший вариант. Почему? Потому что он закрывает все сферы. Но на практике бывают разные варианты. Кто-то просто идет на консультацию к дизайнеру, записывает это там на аудио-видео, и основные моменты уже понимает реперные точки, дальше пытается сам реализовать. Кто-то заказывает только технические чертежи. У кого-то не хватает, допустим, бюджета, и они заказывают не визуализацию, а коллажи, которые делаются и быстрее, и дешевле. То есесть вариаций очень много, и не обязательно прям там, как вы выразились, да, фолиантом, нести миллионы. Можно начать с малого. И, кстати, вот при выборе дизайнера, какой вопрос стоит, как выбрать дизайнера? Не нужно заходить сразу все покупать. Возьмите планировочное решение, разбор планировочного решения. Стоимость там в среднем по рынку сейчас 10-15 тысяч рублей. Все. Дизайнер разработал за эту стоимость вам планировочное решение, вы пообщались и понимаете, специалист он там или дилетант, насколько он слышит вас.
3: А как я это пойму, простите, дилетант он или не дилетант? Ну вот он сделал мне эту схему, и чего?
1: Да. Но здесь, хороший вопрос. То есть, если прям подстраховываться, нужно кого-нибудь из знакомых...
3: Ну вот, опять, да, сарафанное радио, да. Кто-то у кого-то делал и так далее.
1: Оценил, хотя бы нет. Он оценил взаимодействие с этим дизайнером. То есть, вот мне дизайнер сделал вот такое планировочное решение, посмотри. Любому знакомому, да. Адекватно, неадекватно? Да, адекватно. Все, мы дальше работаем.
3: Понятно. Ну, в общем, такой выбор тоже достаточно сложный, чтобы не нарваться на шарлатана.
0: Но опять-таки, да, сарафанное радио тебе всегда может помочь. Кто-то из знакомых доволен дизайнером и рекомендует, кто-то нет и, соответственно, не рекомендует. Спасибо огромное. Да. Кирилл Аксенов, владелец студии дизайна и компании по ремонту «Аксенов Сервис» был на связи. До свидания.
3: Счастливо.
4: Вечернее шоу.

0: Это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фитсервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campagetto.t2.ru.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-4-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
16: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
17: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
18: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
19: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
8: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Коллег, помните времена, когда обязательно на каждом предприятии присутствовала производственная гимнастика?
1: Ой, я сейчас даже... Я моложе.
2: Подожди, 1960, какой год?
1: 56-й.
2: 56-й производственная гимнастика.
0: Да, друзья, ну а теперь действительно все моложе. Ну а теперь перейдем в школу. И это действительно было в нашем детстве. Была старая добрая физкульт-минутка.
2: Да?
0: Да, по крайней мере, у нас в начальной школе.
2: Политинформацию помню.
0: Это само собой. Так вот, это самое...
1: Мы писали наши пальчики
0: устали. В том числе, да. Так вот, старая добрая школьная традиция очень полезна. И вот так решили и в Минпросвещении. Теперь учителя обязаны устраивать первоклассникам физкульт-минутки не просто в течение дня, а на каждом уроке. Спортивная активность очень полезна. Вот такого мнения придерживается заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург.
3: И при советской власти были, есть и будут всегда эти физкультурные паузы. Они необходимы, никого они не рассеивают, а наоборот, нужны эти вещи, потому что двигательная активность – это часть нормального развития ребенка. Если дети находятся в группе продленного дня, то между первой и второй половиной дня там есть 40-50 минут, где опять идет активность. Она, если хорошая, потом на улице, если плохая, в физкультурном зале. Все это закладывается заранее, в планировании урока. Потому что при переходе, там, предположим, они там читают или потом считают. Это просто необходимо. У грамотного учителя эта физкульт-минутка может сопровождаться там устным счетом, где они там в шутливой форме таблицу умножения повторяют там и прочее, прочее.
2: Ну, скажу вам, вот моя супруга, которая преподает... фортепиано, ну, понятно,
0: что... В музыкальной школе.
2: Да, да, и там понятно, что дети приунывают, особенно маленькие, она обязательно делает. Так, встали, попрыгали, вот, для них это необходимо, потому что ребенок не может...
0: Смена деятельности,
2: да, не может сидеть, особенно маленький ребенок, который, ну, привык бегать, скакать и так далее, особенно после лета.
1: Должен выплеск энергии.
2: Да, сидеть и быть прикованным к парте.
0: Так что, в принципе, идея-то очень даже неплохая, и даже в начальной школе... Мы двумя руками за.
1: Ну, а кроме того, многие учителя, даже не дожидаясь этого указа, просто зная то, что такое дети, все равно с ними также занимались.
2: Да,
1: да. Да, просто теперь это будет как бы в обязательном порядке.
2: Поэтому, коллеги, давайте тоже каждый час вот сейчас.
1: Встали, попрыгали?
2: Да, встали, поприседали, попрыгали и продолжаем.

0: Реклама. Ищите мебель? Стоп! Стоп мебель. Идеальное сочетание качества, комфорта и выгодной цены. Наши кресла обнимают. На наших матрасах сон слаще. А диваны – это центр притяжения всей семьи. Еще больше мебели в наличии под заказ по новому адресу. Рокот. Комарова, 133А. Стоп мебель. 100% попадание в самое сердце вашего дома.
1: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
2: Гулливеру 24. Участвуй в праздничном чудо-барабане. По 30 августа подтверди участие в мобильном приложении «Гулливер». Покупай от 700 рублей с чудо-картой и товаром участникам. Получай шанс и крути чудо-барабан. Выигрывай классные подарки и участвуй в розыгрыше 1 миллиона рублей. Крути и выигрывай!
3: Общий срок акции с 22 июля по 20 сентября 2026 года. Подробности об акции, организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов и гарантированных подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте gulliverdefiscal.ru.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
5: Столовая.рус – это вкус домашней еды и атмосфера уютного кафе. Готовим с душой и подаем красиво. Завтрак, обед или ужин – выбирайте. Проспект Героев, 23, бывший узел связи.
6: Тополиный пух, жара, июль!
7: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
8: Мы заботимся обо всех. Но когда мы в последний раз позаботились о себе? В «Омега-клиник» женщины получают возможность спокойно обсудить свою ситуацию с хирургом-гинекологом Александром Анатольевичем Шапоровым из Санкт-Петербурга и узнать, какие современные органосохраняющие методы подходят именно в их случае. Запишитесь на консультацию. Телефон 46 20 20.
9: 18+, имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.
1: 44-82-81.
0: Музыка

0: Вы по-прежнему еще копите? Тогда мы идем к вам.
1: У вас есть деньги?
0: На что копите? Да, мы сегодня интересуемся такими интимными моментами.
1: Ну как, какие интимные?
0: На что там копите? Удалось ли когда-нибудь накопить на крупную, но реальную покупку, да, после которой там прям себя зауважали? Вот это я дал, вот это я прям смог. Давайте почитаем сообщения. Много, естественно, приходит сообщений. Много у нас людей, которые хотят накопить. Давайте.
1: Золотое правило у Саши из Москвы. Получили зарплату или какую-то часть ее, сразу же откладывайте одну четверть. Какой бы она ни была, на накопительный счет, в котором потом нельзя залезть и тратить ни в коем случае. Ну или снимайте наличкой и кладите в копилку
0: вот
1: под матрас.
0: Делаю.
1: Без разницы совершенно. У тебя есть матрас?
0: Не матрас.
1: Ты кладешь под него?
2: У меня есть копилка.
0: Я снимаю наличку и прячу ее.
1: На самом деле, по старинке?
0: Да.
1: Не забывайте про эти деньги.
0: Забывайте про эти деньги.
1: Да, забывайте про эти деньги, словно их нет. И каждый раз, как приходят деньги, вот я, допустим, накопил на первую машину. Вот так вот.
0: Это называется спрятаться от самой себя. То есть на карте, потому что, ну, как по моему мнению, на карте они менее подают.
1: Почему? Нет, ну, есть специальный, вот в любой банк заходишь, есть там накопительный счет, там, или сберегательный счет, там даже проценты есть какие-то. Ну, скидывай туда.
0: Ну, тут согласна,
1: зачем
0: да.
1: под матрас-то? Ну, вот действительно уникальный случай, но четверть откладывать,
0: это
1: надо уметь.
0: Да. Влад из Санкт-Петербурга пишет: ребята, привет, коплю просто так. Много раз были случаи, когда деньги нужны были срочно, и вот тогда я разбивал свою свинью-копилку. А так потихоньку подушечку безопасности наращиваю. Так спокойнее.
2: Ну,
0: просто чтобы всегда был не на какой-то конкретный объект. Тоже стратегия.
2: А, смотри, у Кати из Саратова тоже стратегия. У всех она есть. Откладываю так, как советуют делать финансисты. 10-20% от любого дохода. Получил зарплату. Откладываю, живу на оставшиеся. Кстати, отложенные не использую. Вот так по зернышку. Понятно, что эти 10-20% у кого-то составляют значительную сумму, у кого-то совсем малую, но все же это позволяет накопить хотя бы понемногу. Это же лучше, чем ничего, верно?
1: Лучше. Знаете, не так просто было начать копить. Делится с нами следующая слушательница из Нижнего Новгорода, Настя. Вечно считала, что не могу ничего откладывать со своей зарплаты. Но казалось, что начали с того, что просто стали записывать, что мы покупаем и за сколько, как часто и почему. Я вот жене всегда говорю: заведи тетрадочку. Она говорит: бесполезно, не получится.
2: Есть куча приложений.
1: В общем, вы удивитесь, но потом из этого списка мы поняли, что от половины мы можем отказаться. Большую часть можно покупать дешевле, а что-то вообще заменить. И как итог, у нас получились лишние 5000 на инвестирование. Кстати, да, очень полезный совет. Давайте пока вот на этом мы остановимся, пока я побежал за тетрадкой в канцелярский магазин для того, чтобы начать записывать, и продолжим тему в следующем часе. Копите ли вы на что-то, друзья мои? На что удавалось ли накопить на крупную покупку? Делитесь.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.
3: Лайф. Реклама.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полутора литров. 2-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич» не оферта.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Авторадио.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Для техосмотра автомобилей готовят новые правила. Подробности далее.
1: Про главное.
0: Минтранс предложил обновить порядок проведения техосмотра в России. Как сообщает Москва-24 со ссылкой на проект ведомства, новые правила должны заработать с 1 марта следующего года. Перед диагностикой специалисты будут сверять госномер, марку, модель, категорию автомобиля и ВИН. Если данные не совпадут с документами, то в проведении техосмотра откажут. Сама процедура останется платной, а ее максимальную стоимость будут определять региональные власти. Продолжительность проверки будет зависеть от категории транспорта и составит от 10 до 88 минут. Требования также коснутся тормозов, рулевого управления, световых приборов, шин и двигателя.
1: Про выборы.
0: Представители 55 государств подтвердили участие в наблюдении за выборами депутатов Госдумы в сентябре. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Приглашения направили более чем в 100 стран и 12 международных организаций. Среди тех, кто уже подтвердил участие, представители СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Напомню, выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Всего по федеральным спискам и одномандатным округам зарегистрированы 4436 кандидатов. Россияне, которые находятся за рубежом, также смогут отдать свой голос. Для этого им нужно будет посетить российские дипломатические представительства.
1: Про топливо.
0: На московских заправках вырос спрос на топливо, а на некоторых АЗС появились очереди и временные ограничения. Отдельные сети ввели лимиты на отпуск бензина и дизельного топлива в одни руки. Некоторые москвичи теперь стараются приезжать на заправки уже ранним утром, чтобы избежать длинных очередей. С похожей ситуацией сегодня столкнулся и слушатель авторадио Алексей. Пока он ждал своей очереди к колонке, машина находилась на территории платной парковки, и теперь водитель переживает, не придет ли ему штраф. О том, как действовать в такой ситуации, какие доказательства лучше сохранить, авторадио рассказал адвокат Виталий Белочистов.
2: К моей великой радости, и в принципе по-другому и быть не могло, люди, которые находятся в очередях, освобождаются от административной ответственности за нарушение, которое они совершают. Доказательством. В любом случае, любой автолюбитель, который находится за рулем своей машины, он видит, где он находится, должен уже предвосхищать наступление этих негативных последствий. Соответственно, первое. Очередь, она не движется быстро. Выйдите, сфотографируйте себя на фоне этой очереди, саму очередь при покупке бензина, попросите чек. То есть у вас будет и время отождествлено с правонарушением и моментом заправки. Соответственно, и место будет привязано в ваших фотоснимках, видео к данной заправке. Я даже уверен, что это будет являться достаточным основанием для того, чтобы правда восторжествовала.
0: Ранее власти ввели временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до конца января 2027 года. В Минэнерго при этом заявляют, что топливо в ресурсах системы есть, а главной задачей остается устранение локальных очередей на заправках. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки лайф». Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Еще раз всем добрый вечер, друзья.
2: Ну, здравствуйте.
1: Привет. Это финансово-полезное шоу «Мурзилки лайф» сегодня в эфире.
2: Ну, по крайней мере, мы очень стараемся. Искренне, при том, абсолютно. Да. Потому что сами бывали в ситуации, когда приходится на что-то копить, когда-то откладывать,
1: Да, мало того, и копилки стоят ведь у многих. Я туда регулярно скидываю мелочь. Но вряд ли эта мелочь поможет мне купить машину или квартиру.
3: Копейка рубль бережет.
1: Это да.
2: И лет через 80, поверь мне, если ты будешь откладывать.
1: Слушай, ну вот у меня все равно не получается. Я в этом плане вообще, не получается у меня копить. Легче взять кредит и отдавать. Понятно,
2: нет,
1: что переплачиваем.
2: Не получается.
1: Но
2: не,
1: ты счастливый
2: не,
1: человек.
2: Счастливый человек не копит деньги, он их просто как-то получает.
1: Ну вот давайте спросим наших слушателей, а как у них, получается или не получается? Вот в чем вопрос. Может, действительно удалось на что-то накопить? Пишите в наш лайв-чат.
3: Плюс 7-915-459-2020, смс-мессенджер Макс, официальная страничка авторадио ВК, к вашим услугам.
2: Ну а теперь о нематериальных ценностях, о духовных, о культурных, об удовольствии, которые мы рады вам дарить просто так за то, что вы слушаете авторадио. В финальном часе нашего сегодняшнего шоу замечательный концерт, живой концерт певицы

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Или полосатые.
1: Знаешь, когда арбузы были, но сейчас арбузы тоже есть, поскольку уже вовсю столица идет торговля бахчевыми, арбузами, дынями. И до 1 октября в городе будут работать около 250 торговых точек, включая 150 временных конструкций при магазинах. Мало того, еще свыше 100 нестационарных бахчевых развалов открылись во всех округах столицы. Ну и традиционно арбузы везут из южных регионов, из Краснодара, Астрахани, Волгограда и так далее.
0: Не, арбузы уже не те все.
1: Как правильно выбрать любимое лакомство? С этим вопросом обращаемся к агроному, специалисту по сельскому хозяйству Владимиру Викулову. Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Очень приятно, что раз в год мы разговариваем с вами именно о том, как же выбрать правильно бахчевые.
3: Просто мы же забыли.
0: Может, что-то произошло за этот год. Может, бахчевые не те.
1: Как определить спелость арбуза и дыни? Поскольку многие с умным видом простукивают арбуз. Звенит, не звенит.
3: Как звенит?
1: Плодоножку рассматривают, сухая, не сухая. Рассказывайте.
2: До сих пор выбор арбуза – это некая лотерея. Ну, что надо хотя бы основное учесть, чтобы постараться увеличить свои шансы получить самый вкусный, самый свежий. Вы подходите к развалу, посмотрите, насколько свежа вообще вся эта партия, насколько они не уставшие ли эти арбузы. То есть они должны быть достаточно яркими, то есть рисунок должен быть четким.
0: А уставшего арбуза уже такие мешочки под глазами, да, уже такой не очень он как-то.
2: Бывает и такое, ведь арбуз тоже живое существо, как бы он дышит, теряет влагу, теряет свой аромат и вкус, поэтому стоит к этому отнестись внимательно. Значит, что делаем? Подходим, смотрим, видим, как правило, арбузы в развале там по сортам лежат. То есть выбираете средний, не самый крупный, не мелкий, с хорошим рисунком, не мятый. Очень часто, особенно когда лежат крупные арбузы, мнутся друг от друга. То есть обратите на это внимание, чтобы не было таких как бы пролежней, вмятин больших таких повреждений. Это все говорит о том, что вы будете в дальнейшем не рады. Значит, отобрали, взяли в руки. Взвесил, он должен визуально быть, таким тяжелым, то есть нелегким. И, естественно, постучите. Стук должен быть не глухой, достаточно звонкий, наполненный. Если звук глуховатый, это говорит о том, что арбуз созрел или перезрел. И чем глуше звук, тем больше в нем проблем. То есть вкус, то есть не будет хрустящей мякоти, будет ватная, будут пустоты. И ничего хорошего в этом нет.
0: Неужели до сих пор не создали арбузомеры какие-нибудь, которые вот так прислонишь к арбузу,
2: к сожалению,
0: он показывает?
2: Да, есть способ такой, что спелый арбуз, он почти нацело состоит из воды. Если его опустить в какую-то емкость, он почти не,
1: будет плавать,
2: уровне.
1: Да?
2: Не будет. Перезревший он, конечно, полежавший арбуз, он будет плавать, как поплавок. Поэтому стучите, выбираете.
3: Понятно. А вот смотрите, Владимир, на многих арбузах есть белые или желтые пятна. Это о чем говорит? Это указывает на спелость арбуза или лучше не брать такие?
2: Значит, естественно, то место, где он лежит на земле, оно не окрашено. Как правило, это место у спелого арбуза, который созрел на бахче, оно желтоватое. Там с разной степенью, в зависимости от сорта, беловатое. То есть это не принципиально. Также не принципиально, знаете, как иногда продавцы говорят, вот мальчик, девочка вкуснее, ничего в этом нет реально полезного.
0: Ну там мама, папа еще там, да, мальчик, девочка.
3: Да.
2: И, как правило, еще зачастую, к сожалению, я с этим сталкивался, самые переспевшие арбузы лежат всегда ближе к вам. Поэтому не поленитесь, разберите, подальше, найдите... Да? Позвонче, получше, и тогда вы будете вознаграждены, конечно, замечательным вкусом.
0: Владимир,
2: потому что это летний арбуз.
0: А что с нитратами нынче? Как там дела сейчас обстоят? Есть вообще какой-то контроль качества?
2: Всегда проблема. Арбуз может накапливать нитраты в достаточно защитном количестве. И тут очень важно выбрать арбуз соответствующий. Что может косвенно говорить о высоком содержании нитратов? Бугристая поверхность, слишком крупный размер, потому что если арбуз перекормлен азотом, то он вырастает значительно крупнее. Неяркий рисунок, все это будет говорить о том, что есть некий избыток азота. И важно тут понимать, что мы же не 10, не 100 грамм едим, а гораздо больше. Конечно. И, соответственно, количество нитратов к нам попадет гораздо больше.
1: Ну что, спасибо вам огромное. Будем иметь все в виду. И всем хороших арбузов. Да. Агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Вигулов был на связи. До свидания.
0: До встречи в следующем году.
3: Счастливо.
2: До свидания.
4: Вечернее шоу.

0: Погода. Сегодня в Балаково местами гроза, температура плюс 24 градуса, ветер северный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 32 градуса, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-00.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Женщины умеют ждать, пока дети вырастут, пока закончится отпуск, пока станет меньше работы. Только здоровье редко спрашивает, удобно ли сейчас. В Омега-клиник консультирует хирург-гинеколог Александр Анатольевич Шапоров из Санкт-Петербурга. Современные органосохраняющие эндоскопические операции помогают сохранить привычный ритм жизни, когда они показаны. Не ждите подходящего момента. Начните с консультации. Телефон 46 20 20.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио.

0: шокирующая новость. Прикиньте, россияне перевели за год мошенникам около 300 миллиардов рублей.
1: Что так немало-то?
0: А вот так вот, коллеги, вы когда-нибудь переводили деньги мошенникам?
2: Вроде бы нет. Нет.
1: По-моему, слава тоже Богу. Что-то не припомню.
0: В общем, Бог миловал, да? Вот можно
1: переводил,
0: ли вернуть?
1: Переводил.
0: Переводил?
1: Да.
0: Вот, то есть твои миллиарды здесь тоже есть. Захар.
1: Ну, я бы сказал, не мои миллиарды, а мои несколько тысяч.
0: Ну, да. В общем, вот можно ли вернуть свои средства, если вы перевели их не тем людям? Задаем вопрос эксперту Национального центра по финансовой грамотности Елене Бабковой. Елена, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Ну вот опишите, пожалуйста, кратко самые популярные схемы развода на деньги.
3: Схем огромное количество. Основная задача одна. Побыстрее надавить на вас, чтобы вы сделали очень быстрый перевод. А схем сейчас огромное количество, их даже типовых каковых нет.
0: Так, ну а как?
3: Ну, чаще всего это или помощь близким, или необходимость перевода на безопасный счет, или срочно необходимо доплатить за ваш какой-то заказ в медучреждении, еще где-то. Не суть важно. Важно, что когда на вас начинают давить, что это нужно сделать моментально, иначе возникают какие-то негативные последствия. Здесь нужно насторожиться.
0: Так.
3: Понятно. Откуда спешка такая?
0: Угу.
2: Ну вот самая горячая новость. В Череповце расследуется уголовное дело по факту крупного мошенничества. 49-летний местный житель лишился 7 900 тысяч рублей. Елена, разве вообще такие переводы возможны? Банки же блокируют.
3: Ну, банки блокируют далеко не все переводы. Смотрите, значит, каким образом можно вернуть свои деньги, если вдруг вы стали жертвой так называемой социальной инженерии? А первое основное, вам везет, если номер или карта уже находится в списке подозрительных для банка. А в этом случае сработает так называемый период охлаждения. То есть банк предупредит, что вы переводите деньги на какой-то странный номер. Возможно, он заподозрен в чем-то или иные какие-то ситуации, но банк вас предупредит. И вот в том случае, если вы не услышали банк, и тем не менее все равно перевели деньги и настаиваете на том, чтобы период охлаждения к вам не применялся, здесь, конечно, будет уже гораздо хуже. Но здесь надо обязательно к банку прислушаться.
0: Прислушаться?
3: В течение суток, если вдруг... Ну, такое произошло, и, к сожалению, мы все живые люди. Да, в течение суток обязательно подайте заявление в полицию. И это просто обязательно. Чаще всего у нас начинают думать о том, что, ну, может быть, что-то еще изменится. Более того, мошенники иногда ведь вам обещают возврат денег. Такое тоже вполне возможно. То есть они специально затягивают время от момента перевода до момента вашего обращения в банк. Поэтому здесь очень важно действовать оперативно. Перевели не туда... Поняли, что не туда перевели, первое ваше действие – обращение в банк, блокировка. И более того, если банк переведет после вашего звонка, все транзакции у нас прозрачные и видны, банк вам будет обязан вернуть эти деньги.
0: А сколько да, вот это, этот вот период охлаждения, вот этот, сколько он сейчас по закону?
3: До 2 суток.
0: До 2 суток.
1: До 2 суток.
0: То есть вот надо в течение 2 суток все
2: прийти
0: сделать.
2: Прийти в себя, да.
0: Да. Но есть еще одна схема, когда мошенники присылают вам, наоборот, деньги и говорят, ой-ой-ой, мы тут перепутали, пожалуйста, верните нам их назад. Чем эта схема чревата?
3: Категорически делать не надо. Для себя запоминаем один единственный правильный алгоритм. Если вам на карту упали неизвестные деньги, ваша задача простая – сообщить в банк о том, что вы не знаете получателя, и дальше банк обязан разбираться самостоятельно. Никаких переводов на на тот номер, ой, на ту карту и так далее. Вы можете пасть не только жертвой мошенников, но вы можете абсолютно спокойно уже попасть по действию Уголовного кодекса Российской Федерации, когда таким вот добрым переводом вы поможете террористам.
0: Понятно. Ага. Серьезное дело. Спасибо огромное за предупреждение. Эксперт Национального центра по финансовой грамотности Елена Бабкова была на связи. Елена, до новых встреч. Счастливо.
1: Спасибо.
3: До новых встреч. Всего доброго. До свидания.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на comtogether.t2.ru.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Links Auto в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
10: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
14: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
15: Категория 6+.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
19: В ленте.
8: Авторадио.

0: Давайте копить вместе. Вот такой у нас сегодня, ну, практически такая история в лайв-чате.
1: Ты начинаешь.
0: Я уже начала. Не первый год этим занимаюсь. Итак, копите ли вы на что-нибудь? Если да, то на что? Удавалось ли когда-нибудь накопить на крупную покупку? Хвалитесь, рассказывайте. Ну, или жалуйтесь на себя же или на свое окружение, которое не позволяет вам скопить ту или иную сумму на какую-то определенную покупку. Давайте почитаем.
1: Ну, для меня нормальным является откладывать деньги, получая проценты даже с этого, делится Олег из Москвы. Недавно узнал, что одни знакомые даже не задумываются об этом. Тратят все до последней копейки, даже перед зарплатой остаются ни с чем. Просто интересно, это нормальное явление? У кого-нибудь еще есть подобное отношение к деньгам? Уверяю вас, Олег, подобные отношения есть, и я вот этих людей не виню, потому что я этот человек.
0: Я этот человек.
1: Во-первых. Во-вторых, ну, действительно, ситуация разная у людей. Зависит от семьи, от доходов. Опять-таки, у некоторых, ну, просто не хватает денег, извините, на то, чтобы что-то откладывать.
0: Слушай,
1: ну, не хватает,
0: иногда удивляешься, наоборот, у людей доходы совершенно небольшие, а вот это умение
1: купить квартиры,
0: экономить,
1: да?
0: Умение действительно
1: есть
0: грамотно
1: такие люди,
0: подходить,
1: да.
0: И держать
1: использовать...
0: себя, и не поддаваться никаким соблазнам.
2: Использовать там, да. Все инструменты, которые,
0: да,
2: предлагаются,
0: да,
2: уже,
0: да.
2: Говорили про эти накопительные счета. Действительно, сложный процент иногда творит чудеса.
0: Так, моя подруга, пишет Ольга из Казани, даже на стипендию умудрялась копить. 100 тысяч или 200 так накопила, не помню, и купила БУ автомобиль. Тогда на эти деньги можно было купить старенький Peugeot. Это реально талант. Такое не всем дано.
1: Ну, я могу сказать, что за 200 тысяч бэушный Peugeot, это... скорее
2: Но было... не сегодня, это было
0: уже давно. Не сегодня, тогда.
1: Я понимаю.
0: Тогда.
1: Просто... Это, конечно, другая тема, понятно, но покупать убитый бэушный автомобиль, чтобы потом в него вкладывать, это тоже такое себе мероприятие.
2: Такое впечатление, что никто никогда из нас не покупал бэушных автомобилей.
1: И потом больше денег тратили.
0: Я первый автомобиль.
2: И я потому что сама.
0: Убитый бэушный купила.
1: Помним.
2: Анна из Москвы. Все банально, пишет она. Копила на квартиру, как и многие. Долго, муторно. Конечно, дали родители какую-то часть. Часть денег заняла, потом отдавала. Зато как сладко спится своей родненькой. А вот сейчас смотрю цены на аренду, и глаза просто на лоб.
1: Да, да, да. Ну, это вообще сейчас больной вопрос. Ну, еще одно. Виктор из Твери пишет, откладываю, потому что не умею тратить деньги, которые дарят на разные поводы. Складываю на накопительный счет, пусть лежат, проценты капают. Неплохо, кстати, накапало. В этом плане я завидую детям, которые дарят деньги на всяческие подарки, да, и иной раз у родителей уже нету, а она так, а я вот тут накопил.
0: А у него там кошелечки в конвертике.
1: Бабушка, тетя, сами родители.
0: Крестные.
1: Да, и денежки лежат. Вообще дети в этом плане
0: идешь
1: иногда более финансово грамотные, чем мы. Да, подрастающее поколение. Друзья, огромный действительно отклик. Спасибо вам за то, что вы написали эти замечательные сообщения. Может быть, кто-то почерпнет что-то полезное из этого. Ну, а мы готовы поставить финансовую точку нашей
2: музыкальной
1: пародии. Да, буквально через 10 минут финансам будем петь романсы.
3: Спонсор АО «НПФ Сбербанка». У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главный «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанка». ОГРН 114-77-99-00-91-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте «Сбербанк.ру». 0+.

0: Реклама.
1: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
2: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
1: Кажется, мне тоже туда надо.
2: Тогда пойдем вместе.
3: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
7: Праздничные скидки недели в Гулливере. Эскимо СССР в шоколадной глазури, челный холод 60 грамм, 49,99. Слива 99,99 за килограмм.
8: Акция действует по 24 августа. АО «Гулливер», Ульяновск, Профсоюзная, 58. УГРН 107-732-616-20.
9: Иногда достаточно одного часа, чтобы идти по жизни легко. Если вас беспокоит варикозное расширение вен, в Омега-клиник в Балаково проводят современное лазерное лечение без длительной госпитализации с вниманием к вашему комфорту на каждом этапе. До конца лета действует специальное предложение – скидка 25%. Омега

0: Итак, друзья, напомню, что сегодня мы разбирались в ваших финансах. Уж простите, действительно, нам очень было интересно, на что вы копите. Поскольку есть, опять-таки, опрос, который утверждает, что на первом месте по хотелкам, на которые копят обычно, это покупка квартиры или дома. Но мы понимаем, сейчас по стоимости можно копить просто...
1: Это очень большая хотелка, да.
0: Вечно, да. Потом, далее, приобретение автомобиля, это уже более реально. Далее, на путешествия, на поддержание здоровья, на образование, покупку мебели крупной техники, ну и так далее по убывающей. Но на первом месте, как вы поняли, покупка квартиры. И вот еще одно исследование показало, что чтобы накопить, ну хотя бы на однокомнатную квартиру...
1: Да, по самым скромным меркам и, наверное, не в столичном регионе.
0: Абсолютно.
2: Вполне вероятно.
0: Нужно вот, если откладывать среднюю зарплату россиян, да, нужно копить 8 лет, при этом ничего не покупая, не... Соответственно, не приобретая одежды и не питаясь, то есть только откладываем, откладываем, откладываем. Вот эту вот сумму можно, так сказать, вложить в покупку квартиры. Но это же лихо. Это лихо.
1: И об этом лихе мы споем.
0: Да, прямо сейчас в нашей фирменной музыкальной пародии.
3: Вечером

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
5: О, Каре. У Гэрин 11-177-46-49-15-00. Москва.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.

0: правового рубля для граждан останется добровольным.
1: Про образование.
0: Абитуриенты российских колледжей и техникумов в этом году чаще всего выбирали сестринское дело, разработку и управление программным обеспечением, а также лечебное дело. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. В пятерку самых популярных направлений вошли туризм и гостеприимство, а также обслуживание и ремонт автомобилей. Всего в основной период приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования направили почти 3 миллиона 800 тысяч заявлений. В вузах среди самых востребованных направлений оказались инженерные специальности, информационные технологии, математика и естественные науки.
1: Про здоровье.
0: Первый заметный подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается во второй половине сентября. Об этом рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, рост может начаться примерно на третьей неделе после начала занятий, когда школьники вернутся после каникул и будут больше времени проводить друг с другом. При этом вспышки гриппа в этот период специалист пока не ожидает. Педиатр-инфекционист, кандидат медицинских наук Ольга Рублева рассказала Авторадио о том, какие обследования стоит пройти ребенку перед школой.
2: Ну, чекап перед школой достаточно такая вещь сейчас распространенная. Специалисты для 6-летнего ребенка и, например, для 7-летнего, они немножечко различаются. И вот полный объем исследований необходимых малышу, который идет из детского сада в школу, знает, как правило, участковый врач-педиатр. Как правило, это врач-офтальмолог, врач-невролог, хирург, причем хирург и врач-хирург, и есть еще травматолог-ортопед. У них немножечко разные задачи, разные направления осмотра. При необходимости это может быть врач-кардиолог, какой-то другой более узкий специалист, но это уже, как правило, когда у ребенка имеются какие-то хронические заболевания, и, как правило, есть еще необходимый перечень лабораторных исследований, общий анализ крови, общий анализ мочи, кардиограмма, ну, тоже необходимые исследования.
0: Специалисты также советуют заранее обращать внимание на профилактику ОРВИ в школах. Сдержать распространение инфекции могут утренние фильтры, соблюдение питьевого режима и очистка воздуха в классах. Официальный курс доллара на завтра 83 рубля 35 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Федор Никитин, служба информации.
1: Реклама.
3: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
1: Авторадио.

И снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу. Мурзилки.

0: поскольку детский сад Мурзилок уже закрыт.
1: Да, время. Трое осталось,
0: да. И время осталось. Еще час нашего эфира, и у нас начинается вечер задушевной песни. Потому что эта артистка отличается особой трогательностью репертуара. Заслуженная артистка России Зара с живым концертом в студии Авторадио. Зара, привет.
2: Добрый вечер. Здравствуйте, родные.
3: Привет. Очень рада встрече.
0: Просим, концерт начинается.
4: Le fruit tombe sans avoir pu mourir. La faute à l'homme, la faute à vent. Comme l'homme qui sait

0: носить роль.
1: Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?

0: Вот это начало, а?
1: Это не концерт, да. Это спектакль.
0: Это мини-спектакль, и неудивительно, потому что это песня из репертуара Владимира Высоцкого, кое сегодня будет еще много, а вот как они появились, об этом поговорим чуть позже. Сегодня у нас просто несколько поводов для встречи с Зарой. Во-первых, юбилей. 30 лет творческой деятельности. Ого, давайте поаплодируем.
1: Невероятно просто.
0: Да,
1: просто
0: наши поздравления. То есть, получается, ты запела с колыбели.
2: Ну, почти. Дело в том, что мой первый альбом вышел, когда мне было 12 лет. Он назывался «Сердце Джульетты». И с тех пор мы ведем отчет моей творческой деятельности.
1: Так, ну давай будем подводить какие-то итоги. Ну, принято, значит, юбилей, если 30 лет на сцене. 30 лет! Это же, понимаешь, сколько песен спето, сколько альбомов, сколько клипов снято. Ты ведешь статистику?
2: Песен спета больше 500, мы как-то так взяли, посчитали. Альбомов тоже, по-моему, 12 у нас альбомов вышло. Вы понимаете, 30 лет — это такой миг, я ничего не заметила. А я еще столько всего не сделала, столько всего не спела и столько творческих планов, поэтому 30 лет — это, конечно, цифра. Но это не цифра.
1: Понятно.
3: Это число.
0: Ну, планов действительно у нас на сегодня громадье. Еще до конца этого часа много песен будет спето. Так что попросим Зару через несколько минут продолжим концерт. Друзья мои, продолжим. Как я уже сказал, не переключайтесь ни в коем случае. Аплодисменты Заре.
4: Вечернее шоу. Погода. Сегодня в Балаково местами гроза, температура плюс 24 градуса, ветер северный 7 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 32 градуса, ветер юго-западный 6 метров в секунду.
5: Реклама.
6: Закажи жалюзи на Минской, 16, и продолжай свое лето с комфортом. Салон «Жалюзи» порадует вас большим ассортиментом и доступными ценами. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
7: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Итак, Зара у нас в гостях с очень оригинальным репертуаром. Давайте поаплодируем артистке. Песни Владимира Высоцкого в честь дня рождения артиста. Следующая композиция. Слушаем. Что это будет?
2: «Маски». Я очень люблю эту пронзительную композицию.

смеюсь на взрыд, как у кривых зеркал. Меня, должно быть, ловко разыграли. Крючки носов и до ушей оскал, как на венецианском карнавале. Вокруг меня смыкается кольцо, меня хватают, вовлекают в пляску. Так-так, мое нормальное лицо.

0: доброго лица не прозевать, как честных отличить, наверняка мне все научились маски надевать. Чтоб не разбить свое лицо о камни, я в тайну масок все-таки проник. Уверен я, что мой анализ точен, что маски равнодушие у иных, защита от заслуженных пощечин.
1: Это Зара и песни Высоцкого.
2: Зара и Высоцкий. У меня даже голос пропал. Зара и Высоцкий. Как случилось, что ты посвятила целый же альбом? Целый альбом творчеству Владимира Семеновича.
3: Я смелилась. И в прошлом году осенью вышел альбом песен Владимира Высоцкого в моем исполнении «Прерванный полет». Это мой женский взгляд на его творчество, мое признание в любви, легенде, метро. И я поняла, что это настолько сейчас актуально. Я хочу, чтобы мои дети знали эти песни. Я хочу, чтобы нынешнее поколение также прониклось творчеством поэта, актера, певца. То есть это очень многогранный, легендарный, выдающийся человек, потому что в этих произведениях есть ответы на все вопросы, которые у нас существуют. Как оставаться человеком при любых обстоятельствах? Как выражать свою любовь к женщине? Что такое долг перед Родиной? Что такое война? Что такое дружба? То есть это невероятно. Это, я всегда говорила о том, что это, наверное, связь действительно с Богом, с космосом, потому что невероятное количество песен было написано, каждая из них глубокая, актуальная. И вы знаете, актуальная как никогда. Он как будто опережал свое время.
4: Слушай, ну а у тебя в семье, когда ты росла, много слушали Высоцкого?
3: Да, но тогда я его не воспринимала. Я с детства слышала Высоцкого, его слушали на кассетах, на бобинах.
4: Ну, конечно, катушки, да, да.
3: Да, но прониклась, когда уже училась в театральном институте. И вы знаете, до каждой композиции я созревала не один год. Вот чтобы осмелиться, взять, пропустить через себя, сделать нестандартную аранжировку, прочтение, чтобы это было... Я вообще поняла, что у каждого свой Высоцкий. Ему нельзя подражать. Просто нужно пропустить то, что он поет, через себя. И вот уже свою историю донести до зрителя. Только так получится честно.
1: Ну, я скажу честно, удивлен. Мы с тобой так за кулисами чуть-чуть поговорили, да, возьми пока воды. Выбор репертуара, потому что это не самые известные песни Владимира Высоцкого.
4: Я бы сказал, вообще, вообще да. Неизвестные. Вот это впервые
1: как
4: я
1: услышал. Как ты их нашла?
3: «Маски». Я очень любила это произведение. И часто его именно читали, как стихотворное произведение, а вот пели очень редко, очень редко. Я думала, как же ее сделать? Ну, под гитару уже не сделаешь, это уже сделал Владимир Семенович. И тут я услышала звуки танго, я говорю, это должно быть танго, вот так вот по нарастающей, и, может быть, менять каждый раз, повышать тональность. И вот как-то вот, понимаете, я всегда верю в то, что если я попадаю в композицию, она как-то вот обрастает очень логично, и вот как-то все вот получается.
1: Ну, следующую композицию мы знаем,
3: да,
1: потому
3: вот это,
1: что
3: наверное,
1: она не
3: самая
1: раз исполнялась. Да, да, эта песня называется «Я несла свою беду».
3: Да.
1: Да, давай послушаем в твоем исполнении.

0: Ну, можно сказать, романс в исполнении Зары. Давайте поаплодируем ей и великолепным музыкантам, которые аккомпанируют певицы. Продолжим концерт через несколько минут.
1: Вечернее шоу.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: А правда, что Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campgeta.t2.ru.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности Drive Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
12: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
13: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
14: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
15: «Корона».
10: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Авторадио. На Авторадио.
18: Друзья, Зара у нас с живым концертом на Авторадио. Вновь звучат аплодисменты. Продолжаем слушать песни из репертуара Владимира Высоцкого. «Белый вальс».
19: «Белый вальс».

будет слепеть без души. Вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят белый стих. Если все в мире вальсы сольются в один, будет свет белый.

пели вальса. Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Если строки ритмичны без рифмы, тогда говорят

0: белый вальс, когда вернешься.
1: Ну, потрясающе.
2: Фантастика.
1: Зар, вот знаешь, за что хочется тебе сказать спасибо? За то, что ты для многих сейчас открываешь Высоцкого. Это правда. Не только для молодежи, которую, может быть, впервые слышит,
3: а для тех, кто знает его даже хорошо, казалось бы.
1: Творчество, да, совершенно новой стороны. Да, потому что...
0: Я когда услышала это произведение, у меня мурашки пошли по коже. Это ведь как надо было сформулировать? Если петь без души, вылетает из уст белый звук. Все, что мы делаем без души, это все напрасно, это никому не нужно. И мне кажется, сейчас время про искренность, про то, что нужно себя вкладывать в любимое дело, в дело в своей жизни. Очень сейчас публика чувствует фальшь и чувствует искренность. Вот мне кажется, сейчас такое время открытий. Вот.
1: Давай еще одну песню тогда из репертуара Высоцкого, да? Да, «Баллада о двух кораблях».

0: Реклама.
1: Слушай, а что это Катя в последнее время такая счастливая? Улыбается, нарядная, глаза сияют. Неужели влюбилась?
2: Все может быть, но началось это после клуба «Время сиять». Там женщины общаются, вдохновляются, пробуют новое и отдыхают от повседневной суеты.
1: Кажется, мне тоже туда надо.
2: Тогда пойдем вместе.
3: «Время сиять». Новый сезон. Открытие 3 октября. Кафе «Кунжут». Вся информация о нас в ВК. «Время сиять» Балакова.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Итак, на афише живых концертов Авторадио сегодня Зара. Давайте еще раз поаплодируем. Она сегодня дает живой концерт. И под финал прозвучит одна из свежих композиций, которая называется «Ждала твоего звонка».
1: Эта песня для меня очень много значит. Ее написал петербургский автор Антон Духовской. И мне кажется, она про каждого из нас.

влечет в суету вокзала нас, как мотыльков. Прощаясь, ты вдруг сказал мне: я вечером позвоню. И вечер спешил навстречу, и поступь его легка. Что делала в этот вечер?

что делала в жизни.

0: Зара, Зара, еще раз спасибо. Поздравляем тебя с 30-летием творческой деятельности. Ждем звонка по поводу юбилея, когда будем праздновать. Спасибо.
1: Спасибо, дорогие, тебе. Спасибо.
0: Это был шоу Мурзилки Лайв, Брагин, Гордеева, Захар. До новых встреч. Пока.
1: Счастливо.
2: Вечер.

Реклама. Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Для владельцев пунктов выдачи заказов ввели льготы. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Владельцам пунктов выдачи заказов Wildberries разрешили не платить за обслуживание расчетных счетов. Комиссии также отменены за рублевые переводы внутри банка и в другие кредитные организации, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и РУС. Изменения вступили в силу с 20 августа. Условия распространяются как на действующих, так и новых клиентов и подключаются автоматически.

0: В Ассоциации туристических агентств Кипра отметили, что отток отдыхающих из России создал серьезные трудности для отрасли в целом. Там также выразили надежду на скорое возвращение турпотока. При каких условиях россияне массово могут вернуться к путешествиям на Кипр, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
1: Как только будет ослаблен визовый режим, может даже вернется без виз с Кипром, как был он больше 20 лет, как только полетят прямые рейсы из разных городов России, до 2019 года у нас летали рейсы из 10 городов России прямые на Кипр. И, безусловно, почему нет, турпоток может восстановиться. Кипр – это направление популярное, россияне его хорошо знают. Понятно, что любая страна пытается заместить. Вот помните, когда россияне летали 5 лет в Египет, Египет вышел на другие рынки. Там, или россияне почти год не летали в Турцию, Турция вышла на другие рынки. Любая страна готова ждать туристов какое-то небольшое, непродолжительное время. Кипр, естественно, сейчас замещает российских туристов туристами из других стран.
0: Добавлю, что россияне в целом стали меньше путешествовать, в том числе внутри страны. Продажи туров по России этим летом снизились на 19%. Сократились также сроки поездок. Средняя продолжительность тура теперь составляет 6 ночей вместо 7.
2: Про искусственный интеллект.
0: В Южной Корее запустили реалити-шоу, где люди будут строить отношения с искусственным интеллектом. Как передает телеканал «Москва-24», создатели хотят выяснить, может ли человек действительно испытывать чувства к технологии. Для этого участникам создали виртуальных партнеров под их вкусы и предпочтения, с нужной внешностью, голосом и характером. Они сопровождают своих половинок на планшетах, ездят с ними в рестораны, парки развлечений и на отдых, а по вечерам ведут романтические беседы. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 13 копеек, курс евро 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 23 тысячи рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 46 тысяч. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
2: Авторадио.

Ну что ж, друзья, полет у нас нормальный. Всем здравствуйте, это Авторадио. И наш вечерний эфир уже через пару секунд продолжит мега полезное и помогающее людям приумножать сбережения суперигра «Много денег». Единственное, кстати, неповторимое в своем роде, не побоюсь этого слова. У микрофона Олег Пивунов, и давайте уже сделаем кого-то богаче на кругленькую сумму. А какую, ну, расскажу буквально через мгновение.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ох, как сбываются, не то слово. Спорить с этим просто невозможно, особенно когда с нами партнер Авторадио Озонбанк, который удваивает ни много ни мало все ваши выигрыши. Ну и, конечно, дарит дополнительный суперфинал в конце каждого сезона. В общем, шансов осуществить драгоценное и самое заветное свое желание предостаточно у вас, друзья. Два суперфинала остались позади, ну и мы на большой скорости просто приближаем третий суперфинал. До него всего ничего, 10 сентября уже услышим в прямом эфире, как кто-то воскликнет «Ура!» и не поверят своему счастью. Ну а попутно мы каждый день разыгрываем третий миллион из пяти частями. И прямо сейчас очередной банк, очень надеюсь, станет пустым. Очень хочется верить в то, что наш слушатель выиграет сегодня. Ну а в банке, кстати, денег ни много ни мало 23 тысячи рублей. Ну считайте, да, умножаем на 2 в случае победы. Это гарантирует наш партнер, и победителю достаются аж 46 тысяч рублей. Ну и прямо сейчас пару слов о том, как принять участие в нашей суперигре. Все предельно просто. Заходим на сайт Авторадио, это можно сделать прямо сейчас. Надоевшие гудки в мобильном телефоне меняем на модный, моднейший, я бы даже сказал, гимн Авторадио. И далее с помощью удобного сервиса рассказывайте о своей мечте. Пара кликов буквально, и вы ближе к дому своей мечты или к тому, чтобы закрыть ипотеку, может быть, даже к тому, чтобы спеть с любимым артистом. Да, у нас и такое практикуется. Авторадио никого и ни в чем не ограничивает. Нам практически все под силу. Да чего уж практически все. Но об этом чуть позже, в суперфинале. А пока наш банк, в котором 23 тысячи рублей. И в случае победы, я напомню, участник забирает удвоенную сумму. То есть 46 тысяч рублей. Давайте уже определяться, кому светят такие деньжищи. Для этого я останавливаю Авторадио рулетку. Итак, мы определяемся. С нами играет Луиза Акбалина, да, из Москвы. Прекрасно. И мечта у нее открыть студию красоты лица и тела, но почему-то не в Москве, а в Уфе, где женщина почувствует, где женщины, наверное, я бы даже сказал, почувствуют заботу. Слушайте, я бы хотел стать клиентом такого чудесного салона, но не будем, собственно, промедлять, да, и минут терять драгоценные. Мы сейчас прямо и узнаем у Луизы, что она собирается в этом салоне делать, и можно ли нам будет после того, как она, если выиграет, свою мечту осуществит, можно ли к нам попасть к ней в салон, возможно, даже с какой-нибудь скидкой. Итак, в полной тишине набираю номер. Поехали. Ждем, конечно же, гимн Авторадио, естественно, друзья. Очень хочется его услышать и Луизу одарить. Вот он, да, это он, наш чудесный гимн Авторадио. Ну, прекрасно просто, это просто прекрасно. Осталось только нам поговорить теперь с Луизой. Надеюсь, она нас слушала. И у нее есть возможность победить и стать ближе на шаг к своей мечте. Луиза? К сожалению, да. К сожалению, друзья, Луиза не смогла ответить, подойти к телефону. Такое тоже случается. Ничего страшного. Я хочу напомнить, что ваш номер, друзья, в случае, даже если вы не ответили, то он участвует неограниченное количество раз. Вы можете побеждать, приближать суперфинал и даже стать его участником. Не огорчайтесь и не расстраивайтесь. Ну, а наши участницы сегодня, которую мы так и не смогли услышать, напомню, что выигрыш она в любом случае получает. Удвоенный, 3000 рублей, а, соответственно, умножайте на 2. Наш партнер Озонбанк, и на карту Озонбанк она его, конечно же, получит. Ну, а суперигра «Много денег» продолжится. Тем не менее, друзья, у всех есть шанс. Для этого я запускаю авторадио-рулетку вновь. Прекрасно, да. И с этой минуты в нашем банке уже 25 тысяч рублей, которые завтра каждый из вас сможет попробовать выиграть. Ну и еще раз призываю всех внимательно слушать прямой эфир. Конечно же, друзья, если хотите побеждать и выигрывать приличные суммы денег, слушайте внимательно, заходите на сайт Авторадио. Желаю всем и каждому удачи. Ну и помним, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале исполнит еще одну мечту одного из вас. А удвоить эти шансы на победу вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. В общем, спешите туда, и я еще раз всем желаю большой удачи. Вечерний эфир Авторадио продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО

0: действительно на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
1: Погода. Сегодня в Балаково местами кратковременный дождь. Температура плюс 19 градусов. Ветер северный 6 метров в секунду. Завтра ожидается солнечно, плюс 14, плюс 32 градуса. Ветер юго-западный 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега-клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.